Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. Три-два радио. В Брянске 4 часа.
1: Три-два радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская спортсменка Ксения Куприева одержала победу на первенстве России по бодибилдингу. В Москве около 800 участников со всей страны собрались на 38-й Кубок России по бодибилдингу и фитнесу. Ксения завоевала первое место в категории акробатический фитнес. Добавлю, представители Брянской области вошли в число победителей и призеров соревнований. Так, медали привезли домой Артем Малкин, Максим Журанков, Дмитрий Смоляк, Степан Поленко, Степан Полеев и Кирилл Яшин. Брянцы завоевали бронзу всероссийских соревнований по спорту BMX в Пензе, где проходил второй этап Кубка России, всероссийские соревнования по велоспорту BMX в дисциплине гонки. Состязания объединили более 360 спортсменов из 13 российских регионов. Брянцы достойно выступили на данных соревнованиях. Первый день в гонке на время в категории юниоры 17-18 лет брянец Егор Иванов завоевал бронзовую награду. В категории мужчины элита по сумме двух дней Олег Малюшкин занял также третье место. Брянские спортсмены завоевали медали турнира «Огни Москвы» по троеборью, классическому жиму и жиму классическому. В соревнованиях приняли участие 49 атлетов. Елена Алиева заняла первое место в троеборье классическом и выполнила норматив мастера спорта России. Алина Никитина также выполнила норматив мастера спорта. Вадим Зубинок выполнил норматив мастера спорта России в троеборье классическом. Павел Береванцев занял первое место в жиме, установив рекорд турнира. Владислав Пухов стал вторым в жиме классическом. Отмечу, все они занимаются в спортшколе «Олимп». А Юрий Соловьев второе место в троеборье классическом. Он воспитанник спортивного клуба «Резерв». Футболисты брянского «Динамо» в рамках первенства второй лиги А группы «Серебро» на выезде сыграли с «Динамовцами» из Кирова. Хозяева больше владели мячом, чаще били по воротам и во второй половине встречи смогли забить единственный гол. Таким образом, после 11 игр «Динамо» Брянск с 17 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице в группе «Серебро». Впереди «Алания» с 20 очками, «Амкара» с 18 и кировская «Динамо», также имеющая 18 баллов в копилке. Следующий матч «Сине-белые» проведут в Брянске 10 мая, «Динамо» примет пермский «Амкар». В Брянске состоялся турнир по тяжелой атлетике. Соревнования посвятили памяти Александра Чепикова. Площадкой проведения стала спортивная школа «Торпеда». Участие в турнире приняли более сотни спортсменов из Брянской области и Смоленска. Турнир прошел в теплой и дружеской атмосфере. Организаторы выразили благодарность спортсменам, болельщикам, тренерам и спонсорам соревнований. В Стародубе завершается строительство современного спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Все работы почти закончены. Уложено паркетное покрытие, нанесена разметка в спортзалах, натянута волейбольная сетка. Помимо этого в бассейне завершили облицовку, рабочие очищают его и готовят к заполнению водой. Отмечается, в будущем в спортивном учреждении планируется проводить массовые спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, легкой атлетике и так далее. Во Всероссийском детском центре «Смена» состоялось торжественное открытие финального этапа Всероссийских игр школьных спортивных клубов. В соревнованиях примут участие 65 команд из разных регионов России. Все они являются победителями региональных отборочных этапов. Таким образом, брянские ребята примут участие в итоговых тренировках, состязаниях по баскетболу, спортивной атлетике, самбо, футболу, шашкам, регби, городошному и компьютерному спорту. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт «Автобрянск», 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99 ИП Якуш. Объем вложений в экономику Брянской области составил более 940 миллиардов рублей за последние 11 лет. В том числе инвестиции в основной капитал составляют более сотни миллиардов рублей по итогам ушедшего года. Как отметил губернатор Александр Богомаз, росту инвестиций способствуют принятые условия государственной поддержки инвесторов, в числе которых налоговые льготы и предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для обрабатывающих производств. Для поддержки предприятий в Брянской области был создан и успешно функционирует региональный фонд развития промышленности, общая капитализация которого составляет более 251,5 миллиона рублей. В результате собственные доходы Брянской области выросли более чем в 3 раза. Объем валового регионального продукта по итогам 2025-го оценен более чем 771 миллиард рублей. Как отметил губернатор Александр Богомаз, на Брянщине постоянно модернизируются действующие, открываются новые предприятия. Таким образом, создаются новые рабочие места и, соответственно, растет доход бюджета. Порядка 175 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Брянской области по итогам первого квартала нынешнего года. Таким образом, прирост составил около 130% к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика отмечается по многоквартирному строительству, где введено в эксплуатацию около 63 тысяч квадратных метров. В индивидуальном жилищном строительстве объем превышает 113 тысяч квадратных метров жилья. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, Брянская область активно участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры на проекта «Инфраструктура для жизни». Александр Богомаз подчеркнул, строительство и реконструкция жилья – социально значимая инфраструктура, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области являются в числе первостепенных задач правительства Брянского региона России. Москва подчеркивает, вооруженные силы России готовы выполнить все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. В настоящее время обеспечены все необходимые условия для реализации цели специальной военной операции и сохранения требуемого уровня боевой готовности армии и флота на продолжительный срок. Ранее Владимир Путин обозначил четкую позицию по дальнейшему развитию событий. Глава государства подчеркнул, Россия не станет публично отчитываться об окончательных сроках завершения специальной военной операции, а сосредоточится на последовательной реализации поставленных задач, выразив при этом уверенность в их безусловном достижении. В Кремле подчеркнули, вряд ли можно представить себе сегодня разнообразные оценки поведения киевского режима. Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Все это происходит на фоне полного провала внутренней политики. Банки пока не спешат радикально снижать ставки по рыночной ипотеке, несмотря на регулярное снижение ключевой ставки. Большинство участников рынка предпочитают менять различные условия по ипотечным программам, в первую очередь касающихся рефинансирования. В этом сегменте особенно обострилась конкуренция за заемщика. Сохраняется высокий уровень осторожности из-за неопределенности на финансовых рынках, инфляционных рисков и стремления поддержать доходность своих активов. Банки стремятся увеличить свой портфель в первую очередь за счет проверенных клиентов. Рефинансирование же позволяет оценить качество исполнения обязательств клиентов и их платежную дисциплину. В ближайшее время такая ситуация на рынке ипотечного кредитования будет сохраняться. Российские кредитно-финансовые организации дальше будут использовать различные маркетинговые инструменты, чтобы удержать спрос на рыночные программы ипотеки. Однако существенные изменения по ставкам коснутся только программ рефинансирования. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 64 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около 20-22 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра, тут на столба ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор – ремонт «Авто Брянск», улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99 ИП Якуш.
3: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт «Авто Брянск». Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная, на современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт «Авто Брянск». Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Вряд ли мы слышали о человеке таком. Он будет виден, как только закроются веки.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: работа.
1: Брянские 7 утра. 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт авто Брянск, 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99 ИП Якуш. Объем продукции, выпущенный промышленным сектором Брянской области, показал уверенный рост и по итогам ушедшего года превысил 560 миллиардов рублей. Существенная прибавка отмечается прежде всего в сельском хозяйстве. Как отметил губернатор Александр Богомаз, в данной отрасли объем производства за последние 12 лет вырос более чем в 4 раза и составил по итогам прошлого года 185,5 миллиардов рублей. Стратегические задачи для всех отраслей экономики – это внедрение высоких технологий, искусственного интеллекта, наращивание выпуска товаров и услуг собственного производства. Глава региона отметил, что это является требованием времени. Александр Богомаз подчеркнул, в исполнении поручения президента России Владимира Путина сельское хозяйство Брянского региона России получило механизмы для развития материально-технической базы, помимо этого для развития науки и внедрения самых лучших технологий. Стартовало ежегодное всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В срок до 12 июня жители Брянской области могут отдать свой голос на портале госуслуги за преображение общественной территории в одном из 27 муниципальных образований и районов Брянской области. Это порядка 50 территорий, 8 дизайн-проектов. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, по итогам ушедшего года в голосовании приняли участие более 112 тысяч человек. Было определено 5 территорий для благоустройства. В нынешнем году это пешеходная часть улицы Садовой в городе Дядьково, аллея Славы по улице Советской в Новозыбкове, территория, прилегающая к клубу имени 1 мая в Унече, парк Олимпийский в Брянске, сквер по улице Демьяна Бедного в Клинцах. Всего с начала реализации проекта благоустроено более 1500 дворовых и более 300 общественных территорий, в том числе 41 сквер, 28 парков в 37 муниципальных образованиях Брянской области. Министерство иностранных дел России называет безрассудной идею передачи Украине ядерного оружия. Подчеркивается, договор о нераспространении ядерного оружия в настоящее время подвергается серьезным испытаниям на прочность. При этом Россия полностью выполняет взятые на себя по нему обязательства и выступает за дальнейшее его укрепление. В то же время Москва не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия. Напомню, ранее служба внешней разведки сообщила, Лондон и Париж планируют передать Киеву атомную или хотя бы грязную бомбу, так как замыслы западных стран сугубо нарушают международное право, они хотят преподнести все это, как будто Украина разработала оружие сама. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не намерена применять ядерное оружие первой, хотя в мире нарастает угроза ядерной войны. При этом он отмечает, Российская Федерация с военно-технической точки зрения готова к любым вызовам. Число самозанятых в России сейчас составляет порядка 15,5 миллионов человек. Таким образом, их количество выросло в 9 раз, начиная с 2021 года. Работники с режимом самозанятости чаще всего сегодня используются в сегментах с неравномерной нагрузкой. В крупных отраслях лидируют архитектура и инженерные изыскания, а также строительство, доп. Образование, реклама, рестораны и доставка. Самозанятый сотрудник позволяет удерживать постоянный персонал в ядре, а в пиковые нагрузки, сезон, запуск продукта или разовые экспертизы выносить на внешний контур без увеличения фонда оплаты труда и сопутствующих налогов. Рост числа таких работников – это сигнал о смене операционной модели у среднего или крупного бизнеса, считают аналитики. Компании переходят от эпизодического найма физических лиц к сознательному проектированию штатной численности, где самозанятые становятся балансиром. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 64 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около 20-22 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра, тут на столба ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор – ремонт авто Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99-ИП Якуш.
3: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Парад скидок в ювелирном магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
10: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
11: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
12: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: вместе.
1: Как говорится, перед 10 числом с деньгами и зарплатой пока есть нюансы, а праздники никто не отменял. А еще сегодня довольно неожиданно выйдет программа «Неудобный разговор». Как раз в честь всех этих праздников, переносов и всего остального. Поговорим о конфликтах на работе, все, что с ними связано. Поэтому, если кто-то планировал идти на работу, не стоит. Стоит остаться на 3-2 радио и посмотреть, что будет. Светлана Кондратьева, Андрей Карлов уже в студии. Мы вовсю готовимся. И после 8 утра начнем.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт авто Брянск, 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 3409-99 ИП Якуш. Объем вложений в экономику Брянской области составил более 940 миллиардов рублей за последние 11 лет. В том числе инвестиции в основной капитал составляют более сотни миллиардов рублей по итогам ушедшего года. Как отметил губернатор Александр Богомаз, росту инвестиций способствуют принятые условия государственной поддержки инвесторов, в числе которых налоговые льготы и предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для обрабатывающих производств. Для поддержки предприятий в Брянской области был создан и успешно функционирует региональный фонд развития промышленности, общая капитализация которого составляет более 251,5 миллиона рублей. В результате собственные доходы Брянской области выросли более чем в 3 раза. Объем валового регионального продукта по итогам 2025-го оценен более чем в 771 миллиард рублей. Как отметил губернатор Александр Богомаз, на Брянщине постоянно модернизируются действующие, открываются новые предприятия. Таким образом, создаются новые рабочие места и, соответственно, растет доход бюджета. Порядка 175 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Брянской области по итогам первого квартала нынешнего года. Таким образом, прирост составил около 130% к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика отмечается по многоквартирному строительству, где введено в эксплуатацию около 63 тысяч квадратных метров. В индивидуальном жилищном строительстве объем превышает 113 тысяч квадратных метров жилья. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, Брянская область активно участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры на проекта «Инфраструктура для жизни». Александр Богомаз подчеркнул, строительство и реконструкция жилья и социально значимая инфраструктура, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области являются в числе первостепенных задач правительства Брянского региона России. Москва подчеркивает, вооруженные силы России готовы выполнить все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. В настоящее время обеспечены все необходимые условия для реализации цели специальной военной операции и сохранения требуемого уровня боевой готовности армии и флота на продолжительный срок. Ранее Владимир Путин обозначил четкую позицию по дальнейшему развитию событий. Глава государства подчеркнул, Россия не станет публично отчитываться об окончательных сроках завершения специальной военной операции, а сосредоточится на последовательной реализации поставленных задач, выразив при этом уверенность в их безусловном достижении. В Кремле подчеркнули, вряд ли можно представить себе сегодня разнообразные оценки поведения киевского режима. Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Все это происходит на фоне полного провала внутренней политики. Банки пока не спешат радикально снижать ставки по рыночной ипотеке, несмотря на регулярное снижение ключевой ставки. Большинство участников рынка предпочитают менять различные условия по ипотечным программам, в первую очередь касающихся рефинансирования. В этом сегменте особенно обострилась конкуренция за заемщика. Сохраняется высокий уровень осторожности из-за неопределенности на финансовых рынках, инфляционных рисков и стремления поддержать доходность своих активов. Банки стремятся увеличить свой портфель в первую очередь за счет проверенных клиентов. Рефинансирование же позволяет оценить качество исполнения обязательств клиентов и их платежную дисциплину. В ближайшее время такая ситуация на рынке ипотечного кредитования будет сохраняться. Российские кредитно-финансовые организации дальше будут использовать различные маркетинговые инструменты, чтобы удержать спрос на рыночные программы ипотеки. Однако существенные изменения по ставкам коснутся только программ рефинансирования. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 64 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске в дневные часы около 20-22 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор – ремонт авто Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 3409-99 ИП Якуш.
3: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 3409-99.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это 3-2 радио.
4: две внеплановые вещи произошли в нашей жизни. Первое, это вроде неделю назад была явная зима, а сегодня уже Александр пообещал плюс 22. И второе, это внеплановый неудобный разговор. Антон Запорожец меня зовут, Андрей Карлов,
5: доброе утро.
4: И Светлана Кондратьева.
6: Доброе утро.
4: Тоже доехала. Какие-то вы невеселые праздновали 1 мая, что ли, вообще?
5: Ну, так да.
6: Ну, так нет.
5: Чего?
6: Потому и невеселые, наверное.
4: Ну...
6: Утро понедельника сложнее после 3 выходных, потому что нужно проснуться, собраться.
4: То есть ты из тех людей, которые думают, что надо меньше отдыхать, да?
6: Нет, ни в коем случае. Нет.
4: Просто тяжело, да? Просто
5: я осознаю, что сегодня рабочий день, а не выходной, потому что я позавчера был в полной уверенности, что сегодня тоже выходной. Да.
4: Не, ну с твоим-то графиком мы знаем, у тебя фактически-то он и есть.
5: Ну, да, да, у меня, да. Я просто хотел написать, что...
4: чувствовал эту довольную интонацию, улыбочку вот эту вот противную. Давай с ним поконфликтуем.
5: Ты нас плавно подводишь, да, к теме сегодняшней передачи.
4: Ну да, да. Надо же чего-то простого, а то потом мы там к концу эфира...
6: Разойдемся, да.
4: А надо хотя бы о хорошем успеть пока, о добром, о солнечном, там... Я плюс 22 радуюсь, например, палатку это скоро можно достать будет. Впереди еще 3 выходных.
5: Класс.
4: Ну, разве это не счастье?
5: Отлично.
4: Психологи тоже отдыхают на выходных, там все нормально?
5: Ну, слушай, кто как себе делает графики, я да, я отдыхаю.
4: Мне кажется, это здоровое решение.
6: Это правильно, да.
5: По поводу конфликтов мне нравится вот эта вот, ну, картинка, но это шутка такая, когда там мужчина и женщина дерутся на изображении, подпись, что у нас с женой друг к другу претензий не было, поэтому дрались молча.
4: Я, кстати, думал,
5: что... как раз о чем мы сегодня поговорим, о молчаливых драках.
4: Я думал, что у нас даже тема сегодня больше была про конфликты на работе, а потом я почитал. Оказывается, да, мы про различные.
5: В целом, да.
4: Почва, мне кажется, большая. И если какие-то темы для кого-то могут быть не близки, то здесь, ну, вариантов быть не может. Мы без конфликтов жить не можем, в принципе, вообще везде. Они нас окружают, они повсюду.
5: Я почему-то думал, что кто-нибудь из вас скажет, что мы можем жить без конфликтов.
4: Опять эфир пропал, да?
5: Я прям... Нет, ну просто есть такое, знаешь, есть идеалистическое какое-то представление у людей, что можно прожить и без конфликтов.
6: Смотри на нас, Андрей, где мы, где идеалистическое представление?
4: Даже если, ну, сам человек не конфликтный, его в любом случае такие люди окружают, поэтому...
6: Да, от этого никуда не денешься, даже если не ты источник, все равно обязательно что-нибудь да произойдет, к сожалению.
5: Ну, многие, знаешь, представляют, что даже если с тобой конфликтуют, ты к этому не
6: улыбаемся
5: относишься.
6: Улыбаемся и машем.
5: Позитивные вибрации, это там вот это вот все.
4: То есть ты отвратительные вещи, конечно.
6: Вибрации.
4: Да, позитивные.
5: Это, да, потому что я правда в это тоже не верю. На самом деле, для меня люди вот с таким подходом, это люди, которые отрицают часть жизни. Ну, то есть часть реальности,
4: загнул,
5: да, не часть жизни, а часть реальности.
4: Загнул.
5: Ну, то есть ты не признаешь, что есть конфликты, понимаешь? Это, ну, опять же, по принципу «не помню, значит, не было».
6: То есть, очень неудобная
5: говорит,
6: позиция.
5: Да, человек говорит, слушай, ко мне это не относится, я не конфликтую. Это мой любимый вопрос всегда, ну, клиентам часто задаю. Я говорю, хорошо, а куда эмоции деваешь? В смысле? Я говорю, ну, вот тебе сейчас я на ногу наступлю. Ты же будешь что-то чувствовать? Ты же будешь злиться на меня? Тебе же будет неприятно? Ну да. Куда денешь эмоции? Ну, они у меня уйдут. Куда они у тебя уйдут? Как
6: интересно.
5: Эти? То есть, знаете, как они? Ходоки уйдут? Как они такие?
6: Белые.
5: Все, да, белые, спасибо. Такой, прощай, мы от тебя уходим. Мы такие, пошли. Ну и вот тут человек задумывается, потому что, ну, правда, невозможно прожить без конфликтов в разных формах. Я сейчас еще с утра, когда думал про эфир, готовился,
4: слышал,
5: пока чай
4: кто-то,
5: пил.
4: Кто-то из нас все-таки думал.
5: Да. Я подумал о том, что мы же часто воспринимаем конфликт именно как ругань. Ну, то есть, как какую-то агрессию.
6: Ну, прежде всего, мне кажется.
5: Да, а я же подумал, ну, это может быть чуть опять же, такое...
6: Конструктивненько?
5: Не, чуть в детскую сторону, но, мне кажется, и в отношениях между мужчиной и женщиной это бывает. Есть же конфликт, когда человек тебя игнорирует. Ну, он просто молчит. Он с тобой не разговаривает, и все.
6: Ну, да, что хуже, кстати.
5: А это хуже?
6: Мне так кажется.
5: Ну, вот это же ведь тоже конфликт.
6: Наверное. Ну, да, конечно.
5: Понимаешь,
6: да.
5: Это просто другая форма.
6: Да.
5: Хотя люди говорят, ну это не конфликт, а что
4: да,
5: это?
4: А что
5: это? И вот об этом во всем хочется поговорить. Вот в этом поковыряться палочкой.
6: Да.
4: И, наверное, надо придерживаться разделения. То есть мы возьмем, наверное, работу, семью. Ну, или отношения в целом, да.
6: Ну, писать-то нам могут по любому поводу.
4: Не, да? Ну, надо рассказать, да, что нам еще и писать могут, конечно. Да. Группа 3-2 радио ВКонтакте.
5: Ты как-то печально об этом
4: говоришь. Группа 3-2 радио ВКонтакте.
5: Что в тебя конфликтует?
4: Там можно на нас подсмотреть.
5: И даже подслушать.
4: Подслушать, подсмотреть и прокомментировать. Если вы комментировать в группе ВКонтакте, точнее, по трансляции не хотите, там можно... тайно это сделать в личные сообщения ВКонтакте. А если вы вообще палиться не хотите, то тоже есть для этого неплохое решение. Это сайт 32radio.ru, и там есть кнопка сообщения в студию. Мы это все внимательно будем читать. И там же, в принципе, можно и связь поддерживать, потому что почти ни разу еще не было, чтобы нам кто-то написал, а Андрей что-то не переспросил. Поэтому тоже пишите, и, как мы, наверное, знаем, не тяните время, потому что потом и времени зачитать уже не будет. Давайте пораньше начинайте, например, давай вопрос зададим, приблизительный вообще насчет, наверное, надо у людей спросить...
6: Как часто они конфликтуют,
4: да,
6: или что?
4: Давай с банальщины начнем. Как часто они конфликтуют? Считают ли они, что это нормально?
5: Считают ли они, что могут обойтись без конфликтов, например? В том числе туда же.
6: Скандалят ли они сами или чаще нападают на них?
5: Да, ну тут...
4: А вот про скандализм, да, тут есть такие люди, у которых это прям в крови.
6: Угу.
4: Ну все тогда... Тема задана, контакты рассказаны. Мы, я думаю, во время рекламы за эфиром как раз можем и поскандалить. Мы же там и тему следующего не выбрали. Сейчас вот все начнется.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
7: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2. Радио.
12: За эфире оно, конечно, манит, и там можно заговориться. Программа «Неудобный разговор». Разбираем различные всякие психологические штуки. И для этого даже есть Андрей Карлов, практикующий психолог. Я там до сих пор эти слова не могу запомнить. На букву «Э» там.
13: Экзистенциальный психотерапевт.
12: Я бы не выговорил даже просто
13: это. Я тоже долго тренировался.
12: Только через логопеда. Логопеда такие вещи, но про это мы в других передачах иногда разговариваем. Сегодня у нас классная тема про конфликты во всех сферах. Давай, наверное, начнем с какой-то одной из сфер. Вам какая ближе, ребят?
13: Ну, мы со Светой друг на друга посмотрели сейчас, из тех, кто нас слушает, а не смотрит наш эфир.
14: Угу. Какая ближе? Ну, можно на работе. Ну,
12: а что? Давайте вот этих случайных бабок в автобусах возьмем.
14: Это же прямо...
13: Так, ты с козырей пошел.
14: Да, прямо вот это слово.
12: Это прям с козырей, да?
14: Это с козырей.
12: Ну, мне хочется опять.
13: Ну, давай, давай.
12: Да не то, чтобы мне есть что сказать, я могу пример рассказать, что я недавно видел, это вот наглядный пример, и я был удивлен, что как вообще земля таких людей еще носит.
14: Так.
12: Город Махачкала. Автобус относительно такой набитый, а там вот эта противная система оплаты водителю, и женщина спрашивает у водителя, как доехать до, точнее, где вот такой-то магазин, у них там он популярный, что-то магазин техники. Водитель говорит, я не знаю. Как вы не знаете? Вы ж водитель автобуса, вы должны знать, что у вас есть на маршруте. Водитель, давайте отдадим должное Дагестане, они там все вежливы, пока в Москву не переезжают и прочее, центральная часть России. Ой, я это знаю свою линию, свой маршрут, остановки знаю, где находится этот магазин, я не знаю. И ее понесло. Тут, мне кажется, случай чуть ли не клинический, когда человек просто ищет конфликт прямо на таком ровном месте, что ну, тут просто лечиться пора. Правильно
13: от
12: же?
13: Чего?
14: От чего-то, что спровоцировало такое же поведение.
12: Да, человек просто вот нарывается, хотел поскандалить, а не с кем.
14: Ну, мне кажется, встречаются в нашем транспорте, далеко не ездить в Брянском, намного более сложные моменты, когда тут еще нас просил, а он реально не знал. А у нас же бывают такие персонажи, когда вот заходит в транспорт человек, если не сильно набитый транспорт, там троллейбус, автобус, и

0: не знаю, кто-то что-то не так повернулся, не так посмотрел, и дальше вот как спусковой крючок, вот, и все, и вот этот поток идет, вот, черти понапридумали, неважно.
1: Ну, а тебе, Свет, интересно за этим наблюдать, когда ты вот это все видишь?
0: Нет.
1: Наушники вынимаешь из ушей?
0: Я, во-первых, не езжу в наушниках, потому что почему-то последнее время я не езжу в наушниках, скажем так.
2: Бабкам прислушивается.
0: Нет, я последнее время езжу на маршрутках, к большому моему сожалению, вот, а не на троллейбусах. В троллейбусах, да, это ну, другой, скажем так,
1: вайп. Уровень.
0: Да, абсолютно, он самый. Вот, а в маршрутках просто, мне кажется, небезопасно ездить, потому что кто-то тебя уже там позвал, толкнул, и при этом у тебя это ухо вылетело и укатилось. И, да и в маршрутках, мне кажется, реже такое бывает. А это там же нужен простор, нужна площадка для таких людей. А маршрутки там все едут, как шпроты в баночке, ну какие там могут быть особенно. Ну, в общем, я вот такое... Я вынимаю наушники, если я понимаю, что этот кто-то начинает барагозить до такой степени, что это может угрожать безопасности. То это часто не бабушки.
2: Троллейбус раскачивается с стороны в сторону.
0: Да, что уже что-то происходит, и часто это какой-то, возможно, нетрезвый человек. Ну, нетрезвый человек и конфликт — это другая ситуация.
1: Хочется тоже, есть история про нетрезвых людей, когда доехал в автобусе, когда уже темно и холодно зимой. И все мы знаем, что автобусный парк бывает не всегда идеален. Там не работала печка. В автобусе был дубак. Там по кондуктору видно, что эта печка никогда и не работала. И вот эти работяги с запахом перегара, которые иногда также возвращаются поздно вечером, видимо, как раз вдохновлявшись этим самым перегаром, начал высказывать ей вот то, что печка не работает, пусть водитель включит печку. И дальше вот эти вот риторические вопросы, и, ну, как я понимаю, он искренне спрашивает, как вообще автобус выпустили на линию, то есть...
0: Ну,
1: вот,
0: логично вообще. Да.
1: Не, я чуть-чуть думаю наперед, и я про себя думаю, ну, этот автобус могли на линию не выпустить в принципе, тогда как бы и никакого не было бы автобуса. И, ну, у меня эта логическая цепочка сходится, я, в принципе, счастлив, что этот автобус приехал
0: и он едет, да,
1: в столь поздний час на последний поезд в Москву, как говорится. И, ну... Хорошо, ну не работает печка, ну починят как-нибудь. Смысл докапываться до кондуктора? Он ничего не решает. Ну, она, бедная женщина, даже так и ничего не решает. Но вот так он и ехал, пока где-то как раз на площади Ленина вместе со мной и не вышел. И вот, ну, я считаю, к этому надо относиться философски. И, ну, это как данность. Такие люди нас окружают. И, ну, пока меня этот конфликт не коснулся, да и ладно, да и хорошо.
0: Ну, наверное,
2: я сейчас,
0: да,
2: сижу, думаю о том, что как будто бы мы поставили себе целью дождаться комментария департамента транспорта в Брянской области. Раз никто не пишет, департамент, хватит! Оставьте в покое даже троллейбусы!
0: Ну, тогда я же еще добавлю, что печки зимой не работают, они работают зачем-то в теплое время года.
1: А, тут надо устройство автотранспорта знать. Когда ты включаешь печку летом, особенно на «Жигулях», мотор лучше охлаждается. То есть он перегревается, это... Да. Так работает.
2: Так работает, это правда.
1: Не, на самом деле, по путешествию везде у нас прекрасный общественный транспорт. Про троллейбусы я вообще молчу. Угу. Большие, красные, как бы тут на зависть всем. У нас только халит общественный транспорт, он не бывал в других городах, просто и не анализировал всю эту ситуацию. Ну, Москву не берем, это отдельное государство.
2: Да, а если возвращаться к конфликтам, интересно, что вы рассказали, ну, три конфликта, да, то есть один... кавказские и два местных, и, на мой взгляд, у них у всех причины, ну, вообще разные.
1: Разные.
2: Они вообще абсолютно разные. Абсолютно разные. Смотрите, первый момент, если мы говорим про то, что Антон рассказал про Махачкалу. Для меня это история про то, что... Вот здесь, кстати, многие думают, что вот у конфликта всегда одна и та же причина. Нет.
1: Мне кажется, одиноко просто женщине было. Нужно было как-то движа поскандалить.
2: Сейчас дойдем до этого. Часто... Немножко сейчас теории такой общей. Часто в психологии бывает так, что проявление одно и то же, причина разная, и наоборот. Так вот, вот если говорить про эту историю, я думаю, что там были ожидания, не исполнившиеся, не свершившиеся. То есть у них в культуре, правда, я сейчас про Кавказ в целом, не только про Дагестан, есть уважение к старшим, и по идее, ты не можешь не ответить на этот вопрос.
1: А, вот так что.
2: Ты должен знать просто.
0: Так

0: Антон, мне надо, чтобы...
1: Антон же не сказал возраст водителя, поэтому...
2: Не, ну помладше он был, так что...
3: Ну, если, да, все, я думаю, все вписывается, прям, что Андрей совсем говорит. Там пенсионер-то, ну, наверное, она бы так не скандалила просто. Понимаешь? То есть там вот это старшинство, это есть.
1: Ну, возможно.
3: Вот это вот, да? И там есть ожидание. Я жду, что ты будешь знать. Почему? Это вопрос уже второй. Это вот прям условная тема отдельной передачи. Почему мы ожидаем от кого-то, кстати, что кто-то решит наши проблемы. Кстати, да, вот это вот. Почему я ожидаю? Ну, у них это в культуре. Я это видел. Ну, я вот езжу на Кавказ, да, я прям это вижу. Вот. И вот там-то как раз-таки такие, ну, то, что называется разрыв шаблона или не сложившиеся ожидания. То есть, в смысле, ты не знаешь. Я взрослый человек, и я не предполагаю, что ты мне скажешь, слушай, я вот просто еду, и все. То есть, как это, помнишь, как у этого, как он называется?
2: Опять сейчас советский фильм будешь цитировать, слава богу.
3: Нет, фильм, но не советский. «Крестный отец». Ты просишь меня, но делаешь это без уважения.
1: Да.
3: Вот эта история, да? То есть ты без уважения мне ответил, что не знаешь, где магазин. Ты должен был...
2: Как же он максимально великолепно это сделал, поэтому тут, конечно, к водителю вопросов.
3: Понимаешь? И это одна история. И здесь причина вот этого, ну, разрыва шаблона и...
2: Я бы внутри себя даже
3: все
2: равно при своем остался, что просто хотелось.
3: Поскандалить?
2: Да, ну одиноко, ну прям вот, а тут движ, автобус, конфликт.
3: Слушай, ну, может быть, но такие вот обычно одинокие, ну, может быть, но скандал — это не самый лучший, на мой взгляд, способ реализации вот этого одиночества. Другой способ есть, это, знаешь...
2: Да других вариантов нет.
3: Почему
2: есть?
3: Есть разговоры с соседями, когда ты что-то сделал, вот
2: так
3: как
2: ты их всех задолбал уже, они тебе дверь не открывают.
3: Да. Нет, в транспорте, я имею в виду, что вот эти вот сердобольные бабушки, ну и у меня младший ребенок, он помладше, ему 5 всего, да, то есть старше-то уже понятно, что ему там этот... Бабули никаких советов не дают и не заботятся о нем, там, условно, там, давай возьму на ручки. Вот, а младший еще предлагает. И потом вот эти все причитания, да какая ты красивая, это вот все. Знаешь, вот эта вот ненужная забота в автобусе, для меня это и есть общение, вот компенсация. Вот
1: ну да, так и есть, естественно, дефицита. Не с кем говорить, да.
3: Да, а вот то, что Света рассказывала, когда бабка ищет вот повода, вот это вот. Это... Другая история, это вторая история, это социально одобряемый способ выразить негатив. Любой.
1: Че, что ты одобряемый-то?
3: Социально. Ну, ты что-то сделала неправильно. Понимаешь? То есть, смотри, я просто так подойти кому-то и сказать, что мне что-то не нравится, не могу. Дома поругаться мне не с кем. Ну, например, да, мы знаем, что у нас продолжительность жизни женщин гораздо выше, чем продолжительность жизни мужчин. Там разница на память, что-то около там, 10 лет, по-моему. Вот такая средняя по больнице. А так бывает туда-сюда, в общем-то, разрывы гораздо больше. То есть мужчины умирают гораздо раньше, чем в среднем у нас по статистике. И она остается одна. А у нее есть какой-то негатив. Ну, там... Не знаю, по отношению к пенсиям, по отношению к природе.
1: Да, вот мирозданию холодно. В целом.
3: Ну да, там много может быть причин. К несправедливости жизни глубоко, если, да, вот почему там, не знаю, мой муж умер, а я вот живу.
1: Мне да, это если тяжело. Он был. Его могло бы и не быть.
3: Тем более. Тогда представляешь, сколько там накопилось всего? Там дети не появляются или появляются, но редко. Ну, миллион всего. Потому что помимо того, что это накапливается, у человека, который приближается к этому краю жизни гораздо ближе, чем к тому, он же понимает, что времени все меньше и меньше. Да? И вот это еще поднимает у тебя тревогу. Что вот это не высказано, вот это не прожито, вот это не доделано. И воспитаны так, что ругаться нельзя. Говорить, что ты что-то тебе не нравится, нельзя. Да, мы недавно с кем-то обсуждали, сейчас не помню с кем, систему воспитания советскую. И с одной стороны, да, тут надо признать, что вот эта система позволила, в общем-то, поднять, сейчас банально прозвучит, но так и есть, страну из руин после войны.
1: Да, но это когда... то, что касалось ответственного отношения к работе и
3: там,
1: учебе.
3: Ну, там же было, что интересы страны и общества выше твоих.
1: Выше, да, да, да.
3: И
1: да.
3: Тогда ты не должен жаловаться. И они же с этим выросли, они же нас так воспитывали. Ну, меня, по крайней мере, да, вот, ну, наше поколение там. Вот. А это надо куда-то девать. Ну, это должно иметь какой-то выход куда-то. И вот тебе, она заходит в автобус, в троллейбус, потирая руки, такая, ну что?
1: А там девушка с пирсингом в носу. С септумом, вот, кстати, вот как да. у коровки такая да, штучка
3: да, да.
1: в носу.
3: Кольцо, как у быка, да.
1: И понеслось.
3: И понеслось, да. Понимаешь? И там выливается все. И про детей, и, не знаю, и про пенсию, и про этого мужика ее, который помер раньше времени. И про все, про все, про все. И это другая история. Это как раз-таки невозможность что-то высказать. Потому что, ну, это ведет же... И я сейчас подумал про ребят помоложе. Многие так тоже делают. В отношениях, если мы берем отношения, неважно, отношения это широкие, широкие же понятия и на работе, и в отношениях в семье, которые не высказывают. Они не могут просто высказать. Причем... Давайте уж тут будем честны, некоторые считают это доблестью. Я лет 15, может быть, побольше назад тоже так считал.
1: Не что-то не как не обсуждать или.
3: Да. Ну я могу вынести, я могу выдержать, я же красавчик, я там, я мужчина, я.
1: Ну так это же
3: гордый,
1: можно
3: смелый. Треснуть? Ну. Тогда мне казалось, что нет.
1: Нет.
3: Нет. И много таких, понимаешь. То есть, а то, что это ведет к разрыву отношений, я же не понимал. Мне-то казалось, что я спасаю семью, я спасаю отношения.
2: Давайте прервемся.
1: На рекламу?
2: Да.
3: Я как знал, переговорили.
2: Ну как вас можно прервать вообще?

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3.2 радио.
8: Да, техника тоже по утрам не до конца просыпается. Это нормально. И вот мы поговорили о различных конфликтах в транспорте, которые мы видели, и, в принципе, ты даже смог объяснить природу, но мне кажется, это часть нашей жизни, и что она есть, что ее нет, в целом, допустим, лично на нас это никак особо не влияет, пока нам не стало под 60 лет, и нам это не потребуется. Ну, как-то вот, а все остальное, допустим, если мы сейчас давай поговорим даже про работу, то те самые конфликты есть. А, вот, кстати, вот сообщение у нас первое пришло.
9: Но все-таки так. Мы добили кого-то из транспортников. Не департамент транспорта, так маршрутчиков нашей песни. Мы идем уверенно к своей цели. Давай.
8: Ну, вопрос, кстати, прям реально по тему. Сергей пишет, утро доброе или нет? Пока не понял.
9: Зато хорошее.
8: Хорошо начал, да. Бывают ли нерешаемые конфликты? Например, такие конфликты, как игнорирование, и что с ними делать? А, ты упоминал как раз про это.
9: Да, ну, игнорирование это форма конфликта, на мой взгляд. А тут вопрос к Сергею, что значит нерешаемые.
8: Нерешаемые для кого, ты, наверное, хочешь спросить, да?
9: Нет, что он понимает под словом нерешаемые, потому что я сразу подумал, например, про разногласия какие-то принципиальные, ну, например, религиозные. Ой. Да, когда вот, ну, люди вот, ну, встречаются, но я просто знал эти истории, знаю, да, когда... Там мальчик с девочкой встретились, вот они хотят отношений, вот у них любовь, но у них, например, разные религиозные конфессии.
10: Ну, на этом все должно и заканчиваться.
9: Ну, как бы, ну, у них любовь. Ты понимаешь? И вот вспомни себя в молодости, там же прямо вот это вот все, там, все бурлит, вот я хочу быть с этой женщиной, с этим мужчиной. Но вот там родители ставят, одни родители ставят условия для смены конфессии, да, другие родители против смены конфессии. И вот, вот это, например, ну такой, если не нерешаемый конфликт, но очень сложно решаемый для меня конфликт.
8: Но там он такой сразу очень... выбор наступает, но или родители, всего... или отношения.
9: Да, там, да, да, вот там это... много слоев. А что вот Сергей понимает под нерешаемым конфликтом, было бы интересно узнать, потому что, ну, игнорирование — это способ. Собственно, ну,
10: конфликта. Я думал, он имеет в виду, что это игнорирование продолжается слишком долго, и как это разобрать, и как это прекратить, это игнорирование, и что-то уже сделать, чтобы как-то разрешить и поговорить.
8: Продолжаем, наверное. Да, додумывать, да, до Сергея. Наверное, да, он хочет как-то его решить.
10: Что делать-то, спрашивает Сергей.
9: Я понимаю, а надо?
10: Ну, и раз спрашивать, значит, надо.
9: Нет. Вот ты сейчас просто вот додумала, да, вот в этой ситуации там долго игнорируют вот это все вот. А у меня, собственно, вопрос. А надо его решать-то такой конфликт?
10: Ну, так кажется, наверное, нет. Но если человек задает вопрос, то, наверное... Ну,
8: значит, его это беспокоит.
10: Да, его это тревожит.
8: То есть, опять-таки, а вот Сергей пишет, нет, не религиозные. Нерешаемые, которые не решаются. Как его вообще решить? Может быть, какие-то шаги есть решить?
9: Как решить то, что нерешаемо? Угу. Как впихнуть невпихуемое?
8: Надо правильно сейчас вопрос поставить Сергею, да?
9: Да.
8: Чтобы он хоть как-то описал.
9: Немножечко, да, немножечко
8: просто фактуры. Да, Сергей, Андрей, он умеет задавать правильные вопросы и помогает, но ему надо от чего-то оттолкнуться.
9: Немножечко фактуры, да, потому что, ну что значит нерешаемые? Вы пытаетесь решить его, и ваш участник конфликта, хотел сказать, оппонент, не идет на контакт, или он стоит на своем.
8: Кстати, Сергей, если хотите, можете попробовать просто 309-209 набрать, и мы быстрее по телефону с вами поговорим.
9: Да, кстати, да, можем в прямом эфире об этом поговорить.
8: Все равно так, вот телефон так, меняет голос, если, никто не узнает.
9: Если игнорирует, то откуда конфликт? В чем конфликт? В том, что игнорирует?
10: Да, да.
9: Ну, я ж тогда говорю, надо решать тогда его. Тогда что за цель у Сергея? Что он хочет? Это с кем конфликт?
10: Чтобы перестали игнорировать. Ну, я так понимаю.
9: Ну да, ну... Зачем?
8: Не, ну, тогда то просто, есть, получается, просто, тогда Андрей получается, хочет...
9: Ты ломишься в закрытые двери, ты ломишься, да? Вот ты вот бьешься. И здесь может быть... Вот, ну, я сейчас опять же додумываю за Сергея, да? Здесь может быть что... Здесь могут быть чувства. Ну, тогда это прям сложный выбор. Опять же, да, если ты там человек, например, любишь. А человек уже нет. И ты тогда не можешь себе в этом признаться. Потому что я видел такие истории, ну, когда пара, один говорит, я вот на все готов, а другой говорит такой... Надо пойти машины переобуть. Лето наступило.
10: Не, ну это,
9: понимаешь? Так, то есть там
10: просто,
9: все.
10: Мне кажется.
9: Нет, там все.
10: Ну все и все.
9: А другой-то бьется. Другой не хочет это принимать.
10: Ну это лошадь сдохла слезь, это называется.
9: Да, но иди объясни это человеку.
10: Ну да.
9: Понимаешь? Ну, да. И если вот такая история, то это прям грустно. Ну если Сергей об этом пишет. То есть там у другого человека ничего не остается, кроме игнорирования, потому что у него к тебе чувств нет.
10: Ну да.
9: Ты бьешься. И человек такой говорит, блин, ну тебе надо, тебе охота, ну пляши ты с бубном. Я пошел машины перебывать.
10: Ну да.
9: Ну или, не знаю, там, забор красить. Понимаешь?
8: Пришла расшифровочка.
9: Давай.
8: Подлиннее от Сергея. У нас такая привычка с женой, что мы вступаем в конфликт на совершенно разные темы. Редко, но метко. И мы можем молчать и игнорировать друг друга при детях. Потом, спустя какое-то время, иногда и недели, только начинаем разговаривать. И вот это молчание и игнорирование раздражает.
10: Ой, ну это очень тяжело. На мой взгляд.
9: Это хочется сказать, это проспект Ленина 57. Не сочтите за рекламу. А вот, но на самом деле, да, я согласен тут со Светой, что это очень раздражает. А чем?
10: Невысказанностью. Ну вот я скажу о себе, я такой человек, которому лучше все в любой ситуации, на работе, дома, все проговорить, как сейчас говорят, ртом, словами через рот.
9: Словами через рот, да.
10: Потому что вот это вот все вот и тишина. Это, ну, во-первых, глупо.
8: Я в такие моменты считаю, что жизнь слишком коротка.
10: Как в одном из любимых фильмов моего обожаемого квартета И, Камиль Ринатович говорил, и вот вы будете потом неделю ходить с мордами, вот реально ходить с мордами, а еще и дети это видят. И дети, ага, значит, вот так надо, значит, ага, общаться с мужем или с женой. Это же тоже как бы такая перспективка не очень. Они, естественно, когда, наверное, хуже, когда мама папу бьет там, или там они, как в итальянской семье, колотят каждые выходные новый сервиз. Это тоже хорошего мало. Но ходить с мордами тоже нехорошо. И это... мое восприятие, это лучше один раз нормально покричать и поругаться, и выяснить, что так белый холодильник, нет, красный, идите вы все, красный, и все. И разобраться уже, какой будет холодильник, чем ходить и пухнуть вот так.
9: Это... Что делать, если человек не может так?
8: Почему?
10: Идти на проспект Ленина, мне кажется.
9: 57, да.
10: Вот, да.
9: Спасибо.
8: В авиакассы, как говорится. Билет в путешествие.
9: Бывшая авиакасса, да, взять себе билет в путешествие по своей психике.
10: Ужас какой.
8: Тебе умер креативщик, Андрей. Не тем занимаешься вообще.
9: Спасибо. Дело-то в том, что смотри, ну... Или смотрите, здесь к вам двоим могу это, как сказать, адресовать. Дело в том, что если люди молчат, сейчас я додумываю за Сергея, они почему-то не могут говорить. Вот вопрос, почему? То есть они почему-то А, вот я сказал и сам додумал. Они почему-то не выдерживают прямого конфликта. То есть вот этого выяснения отношений, красный холодильник или белый.
10: Не хотят в это. Вот.
9: Не то, чтобы
10: не могут,
9: хотят,
10: да?
9: Не выдерживают психику. А-а-а. Вопрос, почему?
8: А вот поэтому ты путевочку-то выписываешь,
9: да?
8: На Ленина 50.
9: Да. Да, потому что, например, может быть так, что я, кстати, видел, как ты говоришь, пример родителей, которые выясняли отношения про белый холодильник или красный, даже без итальянского битья посуды и без рукоприкладства, не дай бог, да, потому что, ну, в моем представлении, ну, да, можно ругаться как угодно, но это за гранью.
10: Да-да-да.
9: Физическое насилие — это за гранью. Хочешь с кем-то помериться силами — найди себе равного противника.
10: Ну да, да.
9: Даже
10: да,
9: хотя
10: да.
9: бы в том же автобусе зайди какой-нибудь кабану там, да, или ща ему и вперед. Выясняй с ним отношения, если сил хватит. Но я это видел. Мне от этого было страшно, как ребенку.
10: От игнора?
9: Нет, от скандала. От скандала. И я тогда понимаю, что вот я сейчас хочу тебе высказать, какая ты нехорошая, потому что ты хочешь красный холодильник, а не белый, или наоборот. Но я вспоминаю, как там было ужасно, и мне кажется, что если я сейчас буду с тобой ругаться, и это будет тебе так же ужасно, как и мне, и я тогда игнорирую эту штуку.
10: А мне кажется,
9: я забираю,
10: что в любом случае это бомбанет.
9: Когда-то да.
10: Это ты... будет хуже.
9: Да, но понимаешь, дело в том, что у нас очень устойчивые ребята, ну, ребята, я сейчас имею в виду и мужчин, и женщин, очень устойчивые люди, давай это вот обобщим, в том плане, что они могут это терпеть годами.
10: Ну, вот
9: чтобы
10: чем что?
9: Дело, понимаешь? Если бы, дай бог бы их бомбануло, сейчас я понимаю, что я это так немножечко звучу цинично, но тем не менее, чтобы их бомбануло после первого игнорирования.
10: Да.
9: Чтобы их жахнуло, да, у одного, не знаю, истерику, у второй понос или наоборот там по этому самому, по выбору. И они поняли, что это плохо. Но они это спокойно переживут, ну, пережуют. Да. Одна себе пойдет купить сумочку, второй, не знаю, новый комплект резины. Или там что-то сделает, удочку новую, спиннинг, да? Сейчас тепло, сейчас вот эти все рыбаки. Я прям предвижу, как они там все это раскладывают, эти вот все там блесны свои, да, вот сейчас начнется. Вот, и все. Будет следующий раз, будет то же самое. Будет не сумочка, будет, не знаю, что-то еще. Будет поход с подружками, здесь будет, или наоборот. Там жена купит блесны, муж пойдет с друзьями. И это будет копиться. И бахнет, возможно, тогда, когда один уже не сможет выносить. Ну, когда он выгорит дотла.
10: Беда в том, что вот это вот...
9: Но это пройдут годы.
10: На мой взгляд, вот это... если это идет, скажем так... Не знаю, есть ли такой термин, сейчас его изобрету.
9: Давай.
10: Холодное игнорирование. То есть без кипения внутри.
9: Холодная война.
10: А, вот, холодная война, да. А если это нет, если есть какой-то вот накал, который просто сдерживается, это же банально вредно даже для сердца просто.
9: Да.
10: И может бомбануть инфарктом, а не блеснами.
9: Да,
10: и...
9: но вопрос, почему сдерживается? Смотри, там всегда есть, ну, причина. Да. Я же говорю, одна из причин, вот, ну, там, ну, может быть, другая причина.
10: Не травмировать детей.
9: Не травмировать детей, не быть как моя там мать или отец.
10: Так слушайте, сядьте куда-нибудь во что-нибудь, в автобус, уедьте куда-нибудь в лес, парите вот там.
8: Тут
10: не работает. Почему?
9: Потому что как только,
8: к этому надо прийти еще.
9: Как только ты начинаешь вести себя так же, как твой родитель, да, то ты становишься им, а я им не хочу становиться. Ну, это одна из причин.
8: Там, перед тем, как уйти на рекламу, ты любишь личные примеры? Вот.
9: Да.
8: Ну, у меня все проще.
9: Ну, просто, мне кажется, на них понятней.
8: Десятый раз вспоминаю в эфире Лилю. Надеюсь, не слушает. Когда конфликты случаются, они бывают, она предпочитает разойтись. И дальше вот, ну, у меня думки начинаются, да, там, кто прав, кто не прав. И, в принципе, я вторую сторону конфликта понимаю, почему она так поступила, почему она так имеет в виду. Дальше у меня мысли, опять-таки, что жизнь слишком коротка, чтобы вот, вот это драгоценное время тратить на это. И в идеале, конечно, как-то поговорить до утра, но если уже, ладно, фиг с ним, в состоянии в таком, заснул и хорошо, на утро поговорить, и вроде как все разруливается.
10: Нельзя засыпать с конфликтом.
9: Ну, по-хорошему, да.
8: А.
9: По-хорошему, да. А пока мы не шли на рекламу, вопрос Сергея, может быть, он за рекламную паузу напишет. Почему, Сергей, вопрос к вам, почему вы считаете, что игнорирование наилучший вариант отношений вот в этом конфликте.
10: Кому не нравится
8: игнорирование. Там, да, Сергей написал тут еще сообщение. Ну, давайте уже в следующем части начнем его рассматривать.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: Ну, а ты?
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Успенске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденная главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, неэффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварии и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром – пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом – переходите дорогу только в положенных местах. И всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения. А если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе общими усилиями сделаем наши дороги безопаснее. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
3: 9 утра, утро понедельника. У нас идет программа «Неудобный разговор» на 3-2 радио. Сегодня разговариваем о конфликтах. Антон Запорожец, меня зовут, Светлана Кондратьева. Здесь
4: доброе
3: тоже
4: утро.
3: И психолог Андрей Карлов, которого вы периодически слышите, и который обещается записать новые рубрики, которые вы так ждете, тоже здесь.
4: Да.
3: Я тебе даже вместо дня рождения этого пожелал.
4: Да.
3: Давай уже там рожай.
4: Я понял. Я...
3: Пока мы уходили на длительный перерыв, нам написало много, но заканчиваем консультировать Сергея. Ну или продолжаем, там, да, как нам больше нравится. Перед тем, как мы ушли, он нам написал: «Я всегда пытаюсь разговаривать, а жена предпочитает молчать, игнорировать и не объясняет, почему она так делает. не может объяснять. Ведь когда бомбанет, будет хуже. Не хочется, чтобы это привело к каким-то плохим последствиям. Может, она сама напишет, если узнает в моих сообщениях себя.
4: О-хо-хо. Слушай, ну напишет она сама или нет, я не знаю. Сергею спасибо за искренность, да, за...
3: Да, не, прям то, все по полочкам.
4: То, что он пишет честно. И тут, наверное, ну, сложно без второго участника, но что можно, наверное, сделать, попробовать Сергею в этой ситуации, это поговорить об этом вне конфликта. То есть прийти и сказать жене: слушай, когда ты молчишь, мне тяжело, там, ну, рассказать о том, что с ним происходит.
5: А она будет молчать?
4: Нет, смотри, когда у нас все хорошо, просто об этом поговорить. Сказать: слушай, вот когда мы с тобой ругаемся, и ты молчишь, я там переживаю, я там волнуюсь, скажи мне, почему ты молчишь. Давай это обсудим. То есть, как в момент конфликта выяснять это, ну, это вообще нет гарантии.
5: В такой ситуации, когда все хорошо, страшно спровоцировать новый конфликт такими разговорами. Поэтому чаще всего...
3: Неожиданное мнение.
4: Ну да, а как ты спровоцируешь новый конфликт?
5: Правда, вот этим разговором.
4: А
5: мне
4: как?
5: Кажется, да.
4: Ну, смотри,
5: что, ага, здесь... тебя что-то не устраивает, все.
4: Нет, и слушай, опять. Мне кажется, здесь очень важен посыл. Угу. Если ты идешь такой, слышишь, ну-ка.
5: Ну, это сядем, понятно.
4: Сядем.
5: Ну, тогда
4: тут,
5: да.
4: Надо тут
5: да.
4: нам с тобой кое-что
5: перетереть.
4: Да, давай-ка тут порешаем. Угу. Это один вопрос. А когда ты подходишь, ну, правда, с вот этим посылом добрым, да?
3: Там со слов начать можно, посылом, я переживаю.
4: Да. Там первое, что ты делаешь, ты говоришь же про себя. Что я переживаю, я волнуюсь, я думаю о том, что там, не знаю, мы разведемся, я думаю о тебе, я думаю о себе, там, я думаю о детях, ну, если есть дети в семье. Да, и то есть и человек понимает, что ты не нападаешь, ты не собираешься возить мордой по столу, а ты просто говоришь, что, слушай, я переживаю, объясни мне. Потому что может случиться так, что человек скажет, ну, супруга Сергея, что как раз-таки она хочет не быть похожей на маму, утрирую, сейчас придумываю. Сейчас, не знаю, ни Сергея, ни его супругу, ни маму, да. Или ей кажется, что наоборот, она сейчас вывалит на него все, что накопилось.
5: И будет хуже.
4: Да, что она ему там припомнит, не знаю, с момента свадьбы, знаешь, там это. Есть тоже старый анекдот про деда с бабкой.
3: Как? Ну, давай.
4: Да. Ну, когда дед с бабкой сидят за столом, и дед так наотмашь бабке, как даст ложкой деревянной в лоб, там брык с табурет, ну, там в деревне где-то. Бабка такая: за что? Он говорит: как вспомнишь, что не это, не девочка взял, до сих пор зло берет. Понимаешь, вот может и такое быть. То есть там, и вот это копилось, человек боится, что сейчас все вывалит, а другой с этим не справится, такой тоже может быть. И вот тогда
5: ли...
4: хорошо бы предупредить человека, если он готов,
5: ну, да.
4: Закончится, Сергей скажет: слушай, давай, там вывали на меня все сейчас, ну просто, а я как-то с этим там разберусь, буду там переваривать.
5: Не является ли способом коммуникации в данной ситуации подходящим написать? Иногда людям проще написать.
4: Можно. Я просто не люблю
3: да,
4: писать.
3: Да, она сидит в соседней комнате, но это тоже немножко наркомания.
5: Ну и что?
4: Нет, вот тут не соглашусь, вот я со Свету поддержу. Слушай, вот я, например, не люблю писать.
5: А я люблю.
4: Вот, а Света любит, например. И вот нам проще коммуницировать вот так. Тогда Сергей может в соседнюю комнату кричать, и ответы.
5: Ну да.
4: Ну образно сейчас, да, там, чтобы не спровоцировать новый конфликт, правда. А другой может писать. Ну, тяжело человеку разговаривать, а писать легко. Ну, пусть пишет.
5: Такое
4: почему
5: бывает.
4: Нет-то?
3: Алексей Тарасов нам писал это с ведущей моей студии 98. Какая увлекательная тема сегодня. Проезжая мимо кургана, так и порывался заехать к вам живым гостем.
4: Ну и что остановило?
3: Так что, Алексей, если есть вопросы, можешь 309-209 набрать,
4: да,
3: мы тебя послушаем. И Сергей написал: спасибо большое, понял, об этом не подумал, спасибо за решение, попробую. Давайте, наверное, сделаем оговорочку, как бы, да, Андрей, конечно, дал неплохой совет, но если Сергей почувствует, что все-таки как-то вот, ну, не хватает чего-то, то надо и к специалисту обратиться. Может, даже не обязательно Ленина 57 тут как-то.
4: Нет,
3: просто,
4: конечно, на самом деле.
3: В какой-то момент это может, ну, другого варианта может просто не быть.
4: Это правда. Потому что, ну, давайте еще раз повторюсь: я, по-моему, в прошлой передаче об этом говорил. В моем понимании, специалист — это очень широкое понятие, не только терапия. на самом деле. Кому-то помогает разговоры с родственниками, со старшими, кому-то помогает вера и религия, общение с представителем. Да, там, ну, опять же, в зависимости от конфессии. Там,
5: ну,
3: в зависимости от представителя.
4: И в зависимости от представителя. Кому-то помогает йога или телесные практики. То есть вариантов может быть много, но правда часто нужен другой, что называется, да, там какой-то другой человек, который поможет тебе с этим разобраться. Так что да, есть и в психотерапии много направлений. Это тоже нужно знать, что есть там разные подходы в зависимости от разных теорий личности. Так что здесь, да,
3: Алексей специалист помощи. Алексей написал, что да, любимая работа увела меня мимо. Ну, да, к сожалению, без денег проблематично. И, наверное, к этому длинному сообщению мы как раз после коротенькой паузы, я думаю, и вернемся, чтобы потом у нас все паузы были уже не коротенькие. Вернемся через несколько минут.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрайный 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99.
6: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
7: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: А еще неудобный разговор по понедельникам, но не по всем, а там как повезет. Мы вообще стараемся выходить два раза в месяц, получается,
9: раз в две недели. Но иногда праздники и какие-то другие события.
8: Да, сейчас летом еще планы. Сезон отпусков, то есть там главное следите за анонсами, подписывайтесь на группу 3.2 радио ВКонтакте. И мы решили поступать очень ответственно, и все анонсы переложили на Андрея. Вот, и он вовремя всегда все делает. Я ни в коем случае сейчас там не сарказмирую, что сегодня за 5 минут до эфира был анонс. Нет,
9: ну вовремя
8: всегда
9: же.
8: Все до было эфира вовремя. Да.
9: Не после.
8: Все честно. Николай интересуется через кнопку на сайте, какая следующая программа и когда следующая программа и какая тема. Мы все придумали в конце программы. Расскажем.
9: Да, в конце эфира узнаем. Слушайте нас до конца.
8: А теперь сообщение от человека. Не факт, наверное, что он хочет, чтобы его представляли, поэтому как бы зачитываем. Конфликты. Всегда пытался избежать конфликта. Проще было закрыться в домик, в скобочках, перейти в режим молчания. Годы шли, напряжение в семье росло. Конфликты с супругой были в виде молчаливых обид с моей стороны. Но иногда все накапливалось, и в очень редких случаях я мог просто взорваться и наговорить лишнего. Вопрос тут еще... А точно ли лишнего? Как бы да, это чисто от меня. Но иногда какое-то время в этом режиме легче было справляться при помощи алкоголя.
10: Ой-ой-ой.
9: Ну да.
8: Избегание конфликтов, страх сделать больно близкому человеку и в итоге быть покинутым. Я это начал понимать совсем недавно, когда погрузился в изучение психологии. Сейчас в процессе изучения ВДА, что бы это ни значило.
9: Взрослые дети алкоголиков.
8: Ага.
9: Это, видимо, ну, ладно, ты дочитывай, а потом.
8: Да. Конфликты пока что не переходят в открытую конфронтацию, но, по крайней мере, теперь они идут в плоскости диалога. А, то есть, ну, получается, все сохранилось, что уже неплохо. Но при этом ощущение, что все жизненные устои разобрали на мелкие детали, и как собраться снова, пока не совсем понятно. Ощущение, что всю жизнь прожил в каких-то иллюзиях, переданных родителями и их родителями. Запятая, дисфункциональным поведением. Но при этом очень рад, что происходит какое-то понимание во многих вещах.
10: Уже хорошо.
9: Я сейчас пытаюсь перефразировать одну фразу известную.
8: Видимо, роскомнадзорную, да,
9: не,
8: немножко?
9: Нет. Как это? «Безумство храбрых, поем и песню». Я с глубоким уважением и отношусь к автору поста, потому что он поднял очень Ну, как мне кажется, для себя очень болезненную тему, потому что там сразу несколько слоев звучит про конфликты. Первое, там звучит про взрослых детей алкоголиков. Это, правда, дисфункциональные семьи. И там нет рабочей модели хорошей. То есть мы берем модель поведения в семье со своих родителей. То есть, ну, первую модель. Да, то есть, то, что Света сегодня говорила, да, в эфире, мы смотрим, как общаются родители, считаем это нормой. Да, и сейчас, вот сейчас, да, как это, обращение к Роскомнадзору, это ни в коем случае не призыв, но если я видел, что бей бабу молотом, будет баба золотом, я так и буду делать, понимаешь? Вот, и там вот, правда, вот с этим тяжело, и автор честно об этом пишет, и вызывает у меня лично, да, я понимаю, насколько тяжело ему об этом было писать, и очень глубокое уважение. Второй момент, то, о чем мы говорили, помните, он, откроешь, я, у меня просто нет под рукой сообщение еще раз, да, он конечно. Написал про, там забота была как-то, я боялся, когда не ругался.
8: Там, сейчас. Там из разряда, но иногда все накапливалось, да, и в очень редких случаях я мог взорваться чуть и наговорить дальше. Лишнего.
9: А до этого? Да. Или после того, после что этого. Я там не ругался, потому что боялся причинить...
10: Да-да-да, вред.
9: Вред или там этот... Там где-то было... Ну, там звучало, что звучало, я не ругаюсь или не высказываю,
10: дабы не навредить,
9: потому что забочусь о человеке. Угу.
8: Странно, я все-таки сейчас вроде еще раз пробежался глазами, я почему-то этого
10: да
8: не...
10: Было, ты это было. Прочитал. Да
8: все, услышали. Все, я вам верю.
9: Там просто большое сообщение для тех, кто нас сейчас слушает. Я его вижу, но не вижу у Антона на мониторе, но не могу...
8: Сейчас я ее ВКонтакте перешлю, чтобы уже...
9: Не могу прочитать, потому что далеко. Вот.
8: Я не могу вблизи прочитать.
9: То, о чем мы говорили, что человек думает, что он так заботится о другом.
10: Ну, из лучших побуждений.
9: Из лучших побуждений, да. То есть я в себе все переварю, я с этим справлюсь, и тебя... Но, смотрите, вот, кстати, спасибо автору за этот момент. Здесь же возникает еще один конфликт. Кстати, я только сейчас об этом подумал. Здесь возникает конфликт отвержения. То есть, когда я переворачиваю...

0: ведра.
1: А нет, в лесу, он говорит, в лесу в ведро.
0: Прям... Я реально знаю пару семей, на которые иногда ездят орать в лес.
1: Да!
0: Да, это замечательно.
1: Просто кстати, в да. ведро там прям эффект, там прям
0: ну, да.
1: слышно прям что-то.
2: У меня знакомый 31 декабря, говорит, я пойду в Нижний Судок в снегу полежу.
1: Тоже хорошо.
2: И женщина говорит, я с тобой пойду. И она со мной пошла. Говорит, ну, там как бы плохо про меня говорила, а обратно она шла в разы быстрее меня из этого оврага. Я про себя не понял, зачем она-то с ним пошла? Он бы там полежал во враге, ну, вернулся бы, то есть он... Да. Ты чего пошла?
0: Ну, это проконтролировать. Хороший,
1: да, проконтролировать.
2: Но с другой стороны, молодец.
1: Да, ну и вот это разрыв отношений. И а другой-то это чувствует, да? Ты нашел? Или ты мне скинул?
2: Я тебе скинул.
1: Ты мне скинул.
2: Я тебе скинул.
1: Давайте я попробую. Да,
2: это особенности место. Прямого эфира, дорогие слушатели.
1: Да, это место, бы, потому что оно, на мой взгляд, как раз-таки очень многое объясняет. Это очень важная точка, и мне хочется ее для вас обозначить. Вот. А то, что автор разбирается с собой, это прекрасно. На самом деле, это опять же вызывает только уважение, и можно пожелать ему
2: успехов. К плохим последствиям это никогда не приводит.
1: Успехов на... каким?
2: Когда ты разбираешься с собой самостоятельно.
1: Так, нет, наоборот. Ну он же пошел изучать психологию, поэтому тут я не могу сказать, что там какие-то плохие последствия.
0: Он же анализирует, скажем так, с матчастью, с хорошей.
1: Да, и если комментировать вот то, что он написал, что мы все разобрали по винтикам и сейчас не можем собраться, тут я хочу его поддержать и сказать, что это процесс не такой быстрый, как нам бы хотелось. Потому что иногда на пересборку уходит много времени. Главное строить новое так, как вам хочется. Вот здесь важно, и я часто это клиентам объясняю, когда вот клиент приходит и говорит, слушай, а сколько нам надо времени, вот, чтобы этот вопрос решить? Я говорю, вот честно, я не знаю, потому что ты что-то можешь, или я что-то могу считать в твоей истории там тяжелейшей травмой условно, а ты ее проскочишь там за неделю, за две сессии. А другое, что ты, нам казалось, что это что-то легкое. Ну, кто-то там что-то тебе сказал, там, не знаю, не так посмотрел образно сейчас, да? Мы будем топтаться несколько месяцев не потому, что нам хочется там топтаться, а потому что это вызвало столько в тебе переживаний, столько каких-то реакций. Так звезды сошли, что называется. Угу. Что вот это нужно переваривать долго.
0: Накопилось.
1: Накопилось, да. Да, там, ну, там... Много чего могло сойтись. И поэтому, вот и то же самое вот нашему автору, да, вот этого сообщения, я говорю, что где-то в каком-то моменте сборки вот этих своих отношений вы можете быстренько сесть и договориться. Каких-то, например, бытовых вещах сейчас придумываю и утрирую. А где-то, если есть, опять же, дети в семье или про ваши личные отношения, вы будете долго разбираться. Потому что выяснится, что той информации, которая у вас сейчас друг про друга есть, вам не хватает, чтобы договориться. И тогда нужно немножечко побольше раскрыться. А тут может возникнуть страх. Угу. Потому что любое самораскрытие – это уязвимость. Да, и может получиться так, что я не готов об этом рассказывать. Или другой об этом не готов рассказывать. В силу каких-то своих личных причин. И тогда нужно дать ему время, ну, чтобы он мог к этому прийти. Угу. Надо его подождать просто. Вот, собственно, сейчас я...
2: Телефон там у тебя тормозит, я смотрю.
1: Нет, не тормозит, я просто пытаюсь и говорить в эфир, и пытаться прочитать сообщение.
2: Я не справился, как ты понял, да, с этим вопросом. Не просто.
1: Были, видимо, молчаливых обид с моей стороны, видишь, но иногда накапливалось. А вот, избегание конфликтов, страх сделать больно близкому человеку. Вот оно, понимаешь? То есть я избегаю конфликта не потому, что я боюсь конфликта, а потому, что я боюсь сделать больно. И благое намерение-то.
0: Но... Которыми выстлано.
1: Которые выстлано, да, дорога в ад. Давайте, да, как это, не будем тут миндальничать. И я могу предположить, ну, из того, что написал автор, что как раз-таки это идет из его семьи. Потому что он пишет про себя, что он взрослый ребенок алкоголиков. И тогда он видел конфликт родителей, и он видел, как одному из родителей больно, да, вот этих
0: конфликтов. Ну вот он исследует этому сценарию. И вот
1: он
0: исследует, да.
1: Он пытается защищать свою супругу от этого. Но он попадает в другую ловушку, про что мы сейчас поговорили, про то, что он эти отношения разрывает, по сути. То он оставляет супругу.

0: одну в этом.
1: Ну, уже нет.
0: Нет, ну, он уже молодец. Нет, да, они работают, да, да. Ну, вот так он описывает, да, то есть да, это да. Вот мы так, это как-то ретроспективно для наших слушателей, чтобы они понимали, что происходило.
1: Ну, это, мне кажется, яркий пример того, как человек взялся серьезно за эту, и это замечательно. Это...
2: И огромное спасибо, что он поделился, да, поделился с этим, он, со всеми.
0: Тут он вообще... попал, на мой взгляд, в тот узкий коридор, счастливый, который довольно узкий, уж простите за тавтологию, потому что сначала кто-то приходит еще недозревший, вот особенно если мы говорим про близкие, про отношения, да, про парную терапию, про семейную терапию. Бывает так, что люди еще не дозрели. Они приходят, нам надо вот что-то там.
2: Тут, решите там все, решите, за пару,
0: да,
2: сеансов.
0: Да, объясните нам, как нам жить.
1: Скажите, что нам делать, какие кнопки жать, и чтобы все заработало.
0: Понятия не имею, вообще не знаю. И вот с коллегами я вот, ну, у меня редко-редко бывают пары. Я сейчас в основном индивидуальные консультации, я туда сконцентрировался. Но, тем не менее, там с коллегами общаемся, они говорят, вот, скажите, как жить. Бывает, что приходит, когда уже все развалило, все сгорело, там пепелище. Ну, там уже ничего нет. А бывает вот тот узкий коридор, когда уже наболело, но еще хочется что-то спасти. И хочется обоим. И вот как раз-таки наш автор об этом и пишет, что вот здесь сейчас я снова открою, где он пишет: «Ощущение, что я всю жизнь прожил в каких-то иллюзиях, переданных родителями. Но это модели поведения, это не иллюзии. Это, ну, это опыт, который мы получаем, собственно, в семье и их родителями». Ну, это то, что называется...
1: Ну, вот, поколенческое.
0: Поколенческое, такое. Да, дисфункциональным поведением. Но при этом очень рад, что приходит какое-то понимание во многих вещах. Вот, то есть, есть понимание, есть...
1: Ну, замечательно.
0: Я надеюсь, это, у это... второй половины...
2: Аватарка у него довольно добрая, где они вдвоем. Вот, прям очень красивая.
0: Вот, есть супруга, ну, которая это поддерживает. Хорошо, да. И это прям... Ну, тут можно только позавидовать и пожелать удачи и успехов в этом, в общем-то, нелегком деле. И хочется надеяться, что все будет хорошо.
2: Есть предложение, а то у нас уже 3/4 программы прошло, а про конфликты на работе мы и слова не сказали вообще.
0: Давай.
1: Вот. Хотела я добавить такой интересный пример, когда, значит, ну, мне кажется, сейчас Андрей скажет, что да, здесь все просто.
0: Ну, не знаю, подожди.
1: Выглядит очень взрывоопасно. Например, допустим, в некотором коллективе есть руководитель, не самый высший, а вот так скажем, среднего звена, у которого есть практика, когда он за что-то получает какой-то нагоняй у руководителя, или не получает нагоняй, а не стал не с той ноги человек, да? Просто вот какие-то, ну, звезды не так сошли, с луна не в том доме, вот это вот все. И человек выбирает себе из коллектива жертву. И эту жертву, причем были в двух разных коллективах, в одном этот человек выбирал одну и ту же жертву всегда, и эта жертва очень ярко реагировала, взрывалась. То есть человека вот нужно морально отмутузить, и все, и такой отклик идет. Видимо, это какой-то, я не знаю, энергетический вампиризм, если в это начать верить. А в другой ситуации человек приходил, и вот, а там коллектив всего... Ну, скажем, человек 6. И вот на кого-то, как фишка ляжет, кого-то выбирал, вызывал к себе и просто криком ни за что, ни про что доводил до слез даже серьезных взрослых дяденек.
2: Отвратительно.
1: Вот, да. И вот, ну, это получается руководитель-тиран без... причинный. То есть не потому, что ты виноват, ты плохой, я на тебя буду орать, пока не посинею. А когда просто вот захотел, что-то накатило, а давай-ка я на кого-то поору. Вот как, если, допустим, нет, всегда можно сказать, уходите оттуда. Вот. Собственно, в одной из ситуаций, я так и сделала, это было очень давно, ну, это было. Доброе утро, Владислав Николаевич, чтобы вы были живы 100 лет. А если это невозможно? Ну, бывает,
0: если
1: что невозможно.
0: Если я вижу у Светы куклу Вуду, я буду знать, как ее зовут.
1: Да.
0: Так.
1: Вот как быть человеку, который, допустим, вот работу устраивает, да, зарплату устраивает, все хорошо, вот как бы все нормально. Но есть вот такой вот антибонус, да, что вот в таком вот руководителе, который устраивает, а если этот человек еще и ведется на эти, вот, можно все это послушать, покивать, представляя себе там, не знаю, отдых на озере, и уйти.
0: Да.
1: А если не может человек вот так, если он на это очень ведется и взрывается, идет других взрывать, вот это вот можно как-то остановить ли такую ситуацию?
0: Можно. Проспект Ленина, 57.
1: Ага.
0: Ну, смотри, ну, как это, про проспект Ленина 57 отчасти шутка, потому что здесь правда нужно задуматься человеку, который взрывается, почему его это цепляет.
1: Угу.
0: Потому что ты права, да, люблю эту историю, притчу, мне кажется, сюда очень удобно ложиться. Ну, как обычно, вот эти Восток, ну, там, в общем, школа боевых искусств, старый-старый мастер ведет урок учеников, приходит молодой мастер, который когда-то был его учеником, и вызывает его на поединок. Тот отказывается. Тот там как-то над ним поглумился и ушел. И ученики говорят мастеру, ну, там, поскорблял этого мастера, да, ушел. Ученики говорят: мастер, почему вы отказались от поединка? Мы же знаем, что вы сильнее, вы бы его побили сейчас. И мастер им говорит: когда вам преподносят подарок, и вы от него отказываетесь, у кого он остается? Ученик говорит: у того, кто его принес. Он говорит: с оскорблениями так же. Понимаешь? То есть я могу сказать, что это с тобой что-то не так. Ты зачем-то хочешь на мне выместить зло, негатив, не знаю, неудовлетворенность жизнью. Там, там миллион причин, там проблемы в семье.
1: Ну, вариантов масса.
0: Да, там, то есть, и ты орешь, а я такой читаю про себя, не знаю, стихи Есенина, Пушкина, кого хочешь. Там просто вспоминаю или думаю о блёснах и о том, как я сейчас поеду на рыбалку 9 мая. Ура, погода показывает, что будет клёв. Вот. А могу это принимать на себя? Что я правда такой, как он говорит? Или такая, тут неважно, я часто повторяю в эфире, что во многих ситуациях нет гендерной разницы. И мужчины и женщины реагируют одинаково. И тогда вопрос, почему ты это принимаешь на себя? Почему ты считаешь, что этот человек говорит про тебя, а не про себя?
1: Ну, можно же так реагировать не только потому, что ты считаешь, что этот человек прав, а сильно раздражает просто такое отношение к себе. Вот мне кажется, чаще даже так. Не потому, что, ой, правда, я плохой человек.
0: Нет, оно раздражает, но если ты взрываешь, идешь взрывать других, тогда это уже не раздражение.
1: Ну, выбесили, там пойду, я выбешу. Мне кажется, вот так это.
0: Чем выбесили?
1: Ну, вот это вот знаменитый комикс, когда муж пришел домой, его, на него наорали на работе, он наорал на жену, жена наорала на детей, ребенок пнул кота.
0: Да.
1: Вот. Ну, вот так, мне кажется, да? Нет?
0: Слушай, ну тут вопрос, вот, может быть... Ну, я сейчас думаю про то, что как будто...
2: Короче,
0: будто...
2: думай дальше, давай.
0: Красиво.
2: У тебя будет время подумать, Андрей, я тебе обещаю.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: 3.2 радио. Все хорошее рано или поздно заканчивается, нехорошее тоже. Какой является наша программа «Неудобный разговор»? Это решать абсолютно вам, и у каждого эти вопросы индивидуальные. Она написала: Елена, так, если Андрей рассчитывает что, там, на что-нибудь нормальное, не рассчитывайте, Андрей.
6: Спасибо.
5: Елена пишет: доброе утро. Стало интересно, что там на проспекте Ленина 57. Пойду доеду на машине, узнаю.
7: Вот только не прямо сейчас, потому что
5: Андрей здесь. Дело в том, что Андрей там никогда не бывает, да, он там принимает просто.
6: Я там бываю, да.
5: А если бывает, то по записи, поэтому и там, по-моему, все закрыто. А, кофейня там неплохая.
6: Там,
5: да,
6: кофейня, или? Да, там есть хорошая кофейня рядом. Елене, чтобы не тратить бензин и время, расскажу, что там просто находится мой кабинет, и я это периодически шучу. Про проспект Ленина.
5: Ну, вывеска у тебя там выцвела, по-моему.
6: Да, поменяю сейчас. Погода позволяет теперь, сейчас тепло
5: поменяю. После записи новых рубрик желательно.
6: Да, там просто мой кабинет.
5: Поэтому, да, это такая шутка самосмейка, которая будет тонкой линией всегда идти просто.
6: Ну, иногда, ладно уже, ладно. Если это будет всегда, то отдел рекламы на меня будет ругаться.
5: Это да.
6: А я этого не хочу.
5: Это да.
6: А возвращаясь к вопросу Светы, что делать с таким человеком, да, слушай, можно, наверное, сопротивляться. Вопрос только как. Помимо того, что не обращать на это внимания, можно сопротивляться. И... Хорошо бы это быть к этому готовым, потому что часто люди-то воспринимают, те люди, которые воспринимают это на себя, они привыкли так.
7: Привыкли воспринимать?
6: Да, они привыкли, это сейчас предположение, это один из вариантов, угу. Они привыкли это делать, их научили так в детстве. То есть это может быть один из вариантов синдрома отличника. Когда тебя заставляют учиться, ты противишься, или ты не можешь, или еще что-то, но пытаясь бороться, тебе говорят: нет, ты плохой. Вот. Ну, то опять же мой любимый анекдот. Угу. Мама, мне поставили 5, молодец, сынок, почему не 6?
7: Ну да.
6: И понимаешь, и в какой-то момент ребенок понимает, что проще для психики, безопаснее с этим согласиться. Где говорят: не получил 6, плохой, да, я плохой и пошел. Это экономит силы. То есть, вступая в конфликт с мамой, ты раз за разом понимаешь, условной мамой, ты раз за разом понимаешь, что ты не выиграешь. И ты научаешься с этим соглашаться. И вот это проходит такой красной линией в твоей жизни. И ты вот, когда начальник начинает тебя орать, ты думаешь: мне проще согласиться. Глядишь, быстрее заткнется. Сейчас из него все выльется. И пойдет
7: свой. Но это вот нужно как-то в себе воспитать вот это.
6: Это нужно пересматривать эти штуки. То есть я всегда говорю, что у взрослости, да, у нашей, есть один единственный плюс по сравнению с детством. Один.
5: Больше которого... минусов скорее, да?
6: Не знаю. Тут это плюс права выбора. То есть я как взрослый человек, как взрослый ребенок, хотел сказать, могу выбирать.
7: Вот это очень правильная оговорочка, потому что есть мнение, что нет никаких взрослых, сынок.
6: Ну, По-разному, угу. Да. Но я могу выбирать, как себя вести. А чтобы выбирать, мне нужно посмотреть, как я это делаю сейчас. Угу. Вот я как сейчас делаю. В конкретной каждой ситуации, вот то, что писал наш автор, ну, да, про отношения с женой, тут большое сообщение, что он увидел, да, что он ведет себя, ну, он написал, угу, в иллюзиях, но это скорее такая привычка, да, опыт семейный. И он его стал пересматривать. И хорошо бы нам, взрослым, это делать, ну, с определенной периодичностью, когда у нас что-то меняется в жизни. Вот мы стали взрослыми, мы берем, угу, и смотрим. Могу ли что-то поменять в отношениях, например, к тому, что когда они меня ругаются? Да, могу, я могу защищаться, могу показывать зубы в таком, в переносном смысле. Да, я могу говорить, что нет. Как это, помнишь, любимое место Антона, цитирование советских фильмов? Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Ну вот, и все. То есть, ну просто говоришь. И вот так мы перетряхиваем наши убеждения. У тебя появились дети. Ты говоришь, так, а я как к детям отношусь? А я вообще считаю, что кто такой отец? Или кто такая мать? А как мы должны их воспитывать? И там снова происходит вот это вот, ну, перетряхивание каких-то убеждений. И вот тут возникают конфликты. Потому что мамка говорит, сыночка, корзиночка, то есть, ну, твоя жена, и хочет трястись над ребенком. А ты ни жалость, ни пощады, пленных не брать, это Спарта. Угу. И все, и вот вам конфликт. И
7: ну, это такой, прям такой масштабный.
6: И прям непримиримый. Вот да. Кто-то спрашивал, как справиться с непримиримыми конфликтами. Это может прям вызвать очень сильный конфликт. И вот мы садимся и начинаем искать эти точки соприкосновения, как. И откуда-то из детства подтягиваются мои убеждения. А меня так воспитывали, а меня вот так воспитывали. И мы снова.
7: Мне кажется, это нужно обсуждать на берегу. До появления сыночки.
6: Ну, хорошо бы.
5: Хорошо, да, бы, если бы, да, тут. Ну, да. Вот, вопрос: кто это делает? Да, почти никто. Да.
6: Ну, слушай, ну вот тут нет, давай заступлюсь за молодежь.
5: Давай.
6: Она в этом плане сейчас, на мой взгляд,
5: откуда
6: более
5: ты знаешь?
6: Прогрессивная. Ну, я просто слышу. У меня же не только клиенты есть, я же общаюсь с людьми. И у меня разного возраста есть, ну, знакомые, у меня есть люди, у меня есть друзья, у которых дети уже в том возрасте, когда они женятся, выходят замуж и обсуждают это. И они прямо пытаются об этом говорить.
7: Анализируют все это.
6: Ну, пытаются, да, с разной степенью глубины, с разной степенью там продуктивности.
7: Ну да,
6: но как минимум сейчас есть уже такое, знаешь, как это, ну, не хочется говорить, направление, не тренд, а мода, что ли.
7: На проработанность.
6: Да, да, такая, да, вот, да. Это вот эта попытка, угу, больше узнать друг друга. Вот. Поэтому, возвращаясь вот к этой истории, надо, ну, человеку было бы здорово, не надо, не люблю это слово, было бы здорово понять, почему он это принимает на себя, как он может защищаться. Угу.
7: Да. Разработать линию поведения, скажем так.
6: Да, да, да, потому что ну, все в нас. И другой вопрос, почему мы это не делаем, да, кто-то может сказать, а вот почему мы это не делаем, это же так просто, казалось бы.
7: Ну, это ничего не потому просто абсолютно.
6: Потому что мы столкнемся с какими-нибудь внутренними своими штуками, которые вызывают до сих пор у нас эмоции. Воспоминания, переживания. Угу. Какие-то вещи, которые мне не очень в себе нравятся, да, причем они могут быть с точки зрения поведения вполне себе эффективными, но ты их считаешь, да простят меня женщины, я сейчас от имени мужчины скажу, бабскими. Вот я поступил там как баба, когда мне там было 17. Хотя ты решил, например, конфликт разговором, не кулаками там за углом школы, да, когда тебя там позвали, ну, знаешь, это вот, нынешнее поколение этого не застало, мы-то застали, когда там пойдем-выйдем.
7: Это процветает.
6: Да?
7: Да.
5: Ну, даже сейчас?
7: Даже сейчас.
6: Интересно.
7: В школах это процветает, да.
6: Вот, ну вот, пойдем-выйдем, и человек отстоял.
7: Вечером за школой это называется.
6: Наверное.
7: Да.
6: Свое право или свое убеждение не кулаками, а разговором.
7: Угу.
6: Там какими-то убеждениями, какими-то словами.
7: Через рот.
6: Но он это посчитал некрасивым для себя поведением, недостойным.
7: Ну, потому что папа так объяснял. Или
6: например,
7: он где-то насмотрелся,
6: например,
7: что, ну, что ты,
6: да,
7: будешь там.
6: Например, понимаешь? И когда он вспоминает вот эту историю про начальника, да, угу, сейчас моделирую там такой, как это, сферический клиент в вакууме, он попадает в эту историю. Он хочет ему сказать, со мной так нельзя, но он вспоминает вот эту историю школьную, он там не отстоял кулаками, и он там был как девчонка, и я не хочу снова быть как девчонка.
7: Ой-ой-ой.
6: Понимаешь? Ну, например, это один из вариантов. То есть сейчас, говорю, это чисто придуманная история, если кто-то узнал себя, то это совпадение случайное. Ну вот так может быть. Почему важно перетряхивать наши вот эти смыслы? И почему многие не могут это сделать? Почему нужна терапия? Потому что нужен кто-то, кто тебя в этой, ну, боли, в этом таком неудобном положении, в этих воспоминаниях поддержит.
7: И направит.
6: И направит, и поможет это пережить, и поможет с этим справиться, да, иногда просто постояв рядом. Иногда достаточно того, что ты знаешь, что есть кто-то рядом. И тогда ты можешь в это погрузиться, зная, что кто-то тебя оттуда выдернет в нужный момент.
5: Тем временем у нас остается не слишком много времени. И...
6: А нам нужно сделать еще анонс.
5: Нет, анонс, да, но тут еще ты в финале каждого поста пишешь, что мы не даем инструкции.
6: Не даем.
5: А я постоянно, да и Свет тоже хотим от тебя их дернуть.
6: Мне кажется, вся передача сегодня была про инструкции.
7: Сегодня, да.
6: Вообще вся передача инструкции. Просто мы их немножечко перемешивали с какими-то размышлениями.
5: Выводов никаких тогда делать не будем, да? Итогов?
6: Слушай, мы можем сделать вывод или такой итог. Я могу сказать, что конфликты неизбежны, хотите вы того или нет, потому что мы говорили про то, что люди отрицают некоторые конфликты, не хотят обращать внимание на негатив. Мы эту тему оставили в покое, не стали ее развивать, потому что это правда немножко странно.
5: Мне кажется, конфликты неизбежны только если ты там в землянке отшельником живешь в тайге.
6: Ну и то с медведем у тебя конфликт будет, потому что медведь захочет тобой поживиться, и ему надо как-то это будет разрешать, этот конфликт между собой. Конфликты неизбежны. Нет, в моем представлении, наверное, потому что я сейчас вот думаю о правильных и неправильных способах разрешения конфликтов. Для меня есть
5: вот если бы какое-то я обычно недопустимое
6: поведение вот очевидно, в отношении мужчин и женщин, особенно, вот, например, физическое рукоприкладство. Вот это вот 100%. Это вот 100%, это за гранью. Но, например, сказать, что вот надо разговаривать, а молчать нельзя, и это плохо, и категорически не допускайте этого, я не могу, потому что для кого-то важно в какой-то период времени помолчать.
7: Но понять, не столь продолжительный.
6: Да, и понять, например, что это не работает, как вот, опять же, авторы наших сегодняшних сообщений, да, вот у нас два сообщения сегодня были, и они оба были про игнорирование. И в какой-то момент прийти к этому и попробовать другой способ. Но это должно созревать в психике, на мой взгляд. То есть, когда ты пихаешь себя в это просто потому, что прочитал это в книжке, ничего хорошего из этого не будет.
5: Давайте анонсировать следующую тему.
7: Итак,
5: что мы там придумали-то?
6: Тюрьма ожиданий.
5: Тюрьма ожиданий. Название это ты всегда умеешь. Спасибо. Креативщик тебе все-таки помер.
6: Все-таки помер, да? Ну, дайте я сейчас... Мы придумали.
7: Мы его оживляем тут по понедельникам, этого креативщика. Да. Воскрешаем.
6: Открою, потому что я не помню
5: полностью. Если кому нужен креативщик, задумайтесь, может, он где-то пропадает на Ленина 57.
6: Тюрьма ожиданий. Кто должен оправдывать наши надежды?
7: Почему мы возлагаем свои надежды на кого-то?
5: А тот даже не догадывается.
6: И разочаровываемся, да, когда они не реализуются. И почему мы вообще решили, что он должен это делать, этот человек? Как-то обеспечивать реализацию наших надежд. Если эта тема вам близка, и с той, и с другой стороны, приходите в гости, да.
5: Пишите сразу Андрею, он с вами пообщается, поймет, что если вы подходите для эфира, то как бы почему бы и нет.
6: Да. И мы должны сказать, что следующий эфир будет 18 мая.
5: Да, потому что Андрей уезжает учиться.
6: Да, я на следующей неделе на учебе.
7: Приедет еще более подготовленный.
6: Заканчивается вот тогда... моя, да, двухгодичная учеба наконец-то в этом году. Скоро закончится, и я надеюсь, тут все психологи смеются в этом месте, надеюсь, что я возьму какой-то перерыв в учебе. И хотя бы год не буду нигде ничему учиться. Не буду
7: насколько
6: просто
7: я
6: работать.
7: Знаю, хорошие психологи никогда так не делают.
6: Вот, я же говорю, в этом месте они всегда смеются. Ты когда кому-то
7: я не психолог, психологом. Но я тоже похихикиваю. Да. Да, что?
5: Я хочу сказать большое спасибо всем, кто писал. И большое спасибо тем людям, кто не писал, но слушал и не мог выйти из машины. Вы есть, я прекрасно понимаю.
7: Если где-то мы сейчас пробка, то это из-за нас.
6: Да, мы вас любим.
5: Да, приходите к нам на эфиры, слушайте нас, переслушайте в группе ВКонтакте. Все трансляции остаются после эфира. А, в общем-то, всем пока. И, мне кажется, вот хотя бы сегодня у нас не мрачный получился понедельник, а более-менее нормальный. Такой будет вся неделя. Короткая, не короткая, там...
7: Не короткая.
5: Не короткая. Зато на ней будет день рать. Это ладно, уже все. Всем, да. Всем пока.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
4: Мам! А мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем, спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. В Брянске 10 часов. 3-2 радио. Новости.
7: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт авто Брянск, 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 340999 ИП Якуш. Объем продукции, выпущенный промышленным сектором Брянской области, показал уверенный рост и по итогам ушедшего года превысил 560 миллиардов рублей. Существенная прибавка отмечается прежде всего в сельском хозяйстве. Как отметил губернатор Александр Богомаз, в данной отрасли объем производства за последние 12 лет вырос более чем в 4 раза и составил по итогам прошлого года 185,5 миллиардов рублей. Стратегические задачи для всех отраслей экономики – это внедрение высоких технологий, искусственного интеллекта, наращивание выпуска товаров и услуг собственного производства. Глава региона отметил, что это является требованием времени. Александр Богомаз подчеркнул, в исполнении поручения президента России Владимира Путина сельское хозяйство Брянского региона России получило механизмы для развития материально-технической базы, помимо этого для развития науки и внедрения самых лучших технологий. Стартовало ежегодное всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В срок до 12 июня жители Брянской области могут отдать свой голос на портале госуслуги за преображение общественной территории в одном из 27 муниципальных образований и районов Брянской области. Это порядка 50 территорий, 8 дизайн-проектов. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, по итогам ушедшего года в голосовании приняли участие более 112 тысяч человек. Было определено 5 территорий для благоустройства. В нынешнем году это пешеходная часть улицы Садовой в городе Дядьково, аллея Славы по улице Советской в Новозыбкове, территория, прилегающая к клубу имени 1 мая в Унече, парк Олимпийский в Брянске, сквер по улице Демьяна Бедного в Клинцах. Всего с начала реализации проекта благоустроено более 1500 дворовых и более 300 общественных территорий, в том числе 41 сквер, 28 парков в 37 муниципальных образованиях Брянской области. Министерство иностранных дел России называет безрассудной идею передачи Украине ядерного оружия. Подчеркивается, договор о нераспространении ядерного оружия в настоящее время подвергается серьезным испытаниям на прочность. При этом Россия полностью выполняет взятые на себя по нему обязательства и выступает за дальнейшее его укрепление. В то же время Москва не согласна с попытками навязать ядерным государствам отказ от такого оружия. Напомню, ранее служба внешней разведки сообщила, Лондон и Париж планируют передать Киеву атомную или хотя бы грязную бомбу, так как замыслы западных стран сугубо нарушают международное право, они хотят преподнести все это, как будто Украина разработала оружие сама. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не намерена применять ядерное оружие первой, хотя в мире нарастает угроза ядерной войны. При этом он отмечает, Российская Федерация с военно-технической точки зрения готова к любым вызовам. Число самозанятых в России сейчас составляет порядка 15,5 миллионов человек. Таким образом, их количество выросло в 9 раз, начиная с 2021 года. Работники с режимом самозанятости чаще всего сегодня используются в сегментах с неравномерной нагрузкой. В крупных отраслях лидируют архитектура и инженерные изыскания, а также строительство, доп. Образование, реклама, рестораны и доставка. Самозанятый сотрудник позволяет удерживать постоянный персонал в ядре, а в пиковые нагрузки, сезон, запуск продукта или разовые экспертизы выносить на внешний контур без увеличения фонда оплаты труда и сопутствующих налогов. Рост числа таких работников – это сигнал о смене операционной модели у среднего или крупного бизнеса, считают аналитики. Компании переходят от эпизодического найма физических лиц к сознательному проектированию штатной численности, где самозанятые становятся балансиром. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 64 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске, в дневные часы – около 20-22 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра, тут на столба ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор – ремонт авто Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 340999 ИП Якуш.
8: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 340999.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 23 декабря этого года указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января был объявлен праздничным и выходным днем. Начало 1948 года принесло брянцам еще одну радость. Брянский ликероводочный завод восстановил довоенную мощность. Однако излишние возлияния не приветствовались, а за пьяный дебош можно было угодить в тюрьму сроком на один год. Из года в год новогодние торжества в Брянске принимали все более широкий размах. В магазинах стали продаваться елочные украшения. В 1948 году их было продано на 100 тысяч рублей, а в 1958 уже на сумму в 500 тысяч рублей. Увеличился ассортимент продовольственных товаров. Во время праздничных гуляний в сквере Карла Маркса начали работать киоски с новогодними подарками и буфет. С декабря 1956 года там же стали устраивать новогодние детские базары. Велась торговля елочными украшениями, детскими игрушками, спорттоварами, кондитерскими изделиями. Встретить Новый год теперь можно было не только дома или на елках, но и в ресторане. В декабре 1948 года ресторан «Десна», расположенный в доме номер 67 по улице 3-го Интернационала, это нынешняя улица Калинина, чайная номер 1 по улице 3-го Интернационала 87 и чайная в доме номер 28 по улице Ленина, сегодня это улица Фокина, принимали заказы на обслуживание коллективных вечеров. В «Десне» можно было заказать и отдельные столики. В новогоднюю ночь ресторан работал до 3 часов, чайные – до 2. В «Десне» играл джазовый оркестр, а после полуночи в отдельном зале проводились танцы. Бежичане могли провести новогодний вечер в ресторане «Заря». Не забывали горожане поздравлять и своих родных, знакомых и друзей, живущих в других городах. В декабре 1949 года брянским телеграфом было отправлено и получено 10 тысяч телеграмм. Через 5 лет их количество возросло в разы, а к наступающему 1955 году брянской телеграфной конторой и городскими отделениями связи был открыт предварительный прием новогодних телеграмм.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
2: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок. В регионе 32 полдень.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт авто «Брянск», 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99 ИП Якуш. Брянская область традиционно является одним из лидеров России по производству картофеля. Для сельхозтоваропроизводителей, которые используют при посеве семена отечественной селекции, в настоящее время предусмотрен повышающий коэффициент, что дает дополнительный стимул для поддержки именно российских сортов и развития семеноводства внутри страны. Государственная поддержка помогает брянским аграриям компенсировать часть затрат и сохранять стабильные объемы выращивания данной культуры. Новые субсидии начнут действовать уже в текущем сельскохозяйственном сезоне. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил: брянские сельскохозяйственные предприятия по итогам ушедшего аграрного периода намолотили порядка 2 миллионов тонн зерна, собрали порядка 1,5 миллиона тонн картофеля и более 110 тысяч тонн овощей с учетом защищенного грунта. Как отметил руководитель брянского субъекта России, регион сохраняет лидерство в стране по производству крупного рогатого скота и поголовью крупного рогатого скота. В Брянской области продолжается реализация масштабной задачи по приведению нормативного состояния автомобильных дорог. Так, в областном центре выполняются работы по фрезерованию изношенного дорожного полотна и обустройству тротуаров. В этом году в Брянске запланировано капитально отремонтировать 38 автомагистралей, из них 11 объектов, переходящие с прошлого года, еще 27 новых. К апрелю уже проторговано 22 участка под капитальный ремонт. В первую очередь работы стартовали на самых загруженных улицах. Это Литейная, Калинина. Список ремонтируемых участков большой, и в нем также есть улица Спартаковская, Градищенский поворот. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это позволит в значительной мере улучшить транспортную доступность районов областного центра, а также повысить безопасность движения в Брянске и создать условия для дальнейшего экономического развития города. Апрельские погодные качели — от неожиданного тепла в марте до резкого похолодания, заморозков, а также аномальных снегопадов последние числа апреля в очередной раз ставят под вопрос стабильность будущего урожая. Сами по себе осадки вряд ли окажут критическое влияние на валовый сбор, однако сопутствующие смещения сроков сева яровых культур и переувлажнение почв представляют собой настоящий вызов. Весенние полевые работы сейчас идут в 55 российских регионах. Поздний сев дает возможность получения большого урожая, и сейчас ситуация развивается по сценарию 2022 года. Когда Россия получила рекордный урожай зерновых в 157 миллионов тонн. В целом аграрии технически и технологически готовы к посевной, обеспечены семенами, удобрениями, техникой, топливом и другими ресурсами. Рособорнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. В рекомендациях говорится, что на входе участников экзаменов организаторы вне аудитории вместе с сотрудниками охраны проверяют документы, удостоверяющие личность, фамилию в списках, в пункте проведения экзамена, а также наличие запрещенных средств. В перечень входят средства связи, фото, аудио, видеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Исключение только средства обучения и воспитания, разрешенные к использованию для выполнения задания контрольно-измерительных материалов по соответствующим учебным предметам. Если школьник отказывается сдавать предмет, на который среагировал металлоискатель, будет составлен акт о недопуске. Повторно допустить к сдаче экзамена в резервные сроки могут только по разрешению председателя комиссии. Официальный курс американского доллара — 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты — 88 рублей 64 копейки. Сейчас в Брянске около 20 градусов тепла. Атмосферное давление — 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе, вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор — ремонт авто «Брянск», улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99 ИП Якуш.
4: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто «Брянск». Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная, на современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто «Брянск». Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478. 794. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденной главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, неэффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварий и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность ведь зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром – пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом – переходите дорогу только в положенных местах. И всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения. А если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе общими усилиями сделаем наши дороги безопаснее. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
3: Как при

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Всем нам нравится достигать целей, всем нам нравится быть счастливыми. Все мы хотим получать удовольствие от того, что мы делаем.
2: И это абсолютно нормально.
1: Это наполняет нашу жизнь смыслом, дает мотивацию двигаться вперед. И бывает очень обидно, когда, предвкушая результат, движешься к цели, а достигнув ее, не испытываешь тех чувств, которые ожидал. И происходит это тогда, когда достигнутая цель не совсем твоя. Кто-то печалится, кто-то клянет рекламу или советы друзей, которые толкнули его на это. Кто-то поминает тихим, незлобным словом весь рынок психологии и коучинга. А кто-то задумывается, что произошло и почему так получилось. Давайте с этим разберемся.
2: У каждого из нас есть приоритеты.
1: У кого-то они больше материальные и называются цели. У кого-то они больше внутренние и называются внутренние ценности. Но для простоты понимания объединим это все под словом приоритеты.
2: Да простят мне коллеги-психологи мою вольность.
1: Сегодня я вам расскажу, как выяснить свою настоящую иерархию этих приоритетов. Для начала выпишите в столбик на лист бумаги все те приоритеты, которые у вас есть. Хотя бы 10-15 пунктов.
2: Ну, например.
1: Здоровье, деньги, постоянный доход, спорт, благополучие в семье, дети, путешествия, долголетие, дом в Исландии, полет на Луну.
2: Все, что вы считаете для себя важным и ценным.
1: А теперь в другом столбике первым напишите приоритет, который для вас важен больше всего. Под ним менее важный и так далее. Сейчас кто-то скажет: опять это, банальщина, мы все это знаем, зачем мусолить что-то раз и так всем известное?
2: Не спешите, друзья, все самое интересное впереди.
1: Это лишь подготовительная часть. Вы написали свою иерархию ценностей. А теперь мы создадим честную и настоящую иерархию ценностей. Вы скажете, что за бред? Я и так уже создал честную иерархию. Нет.
2: Вы записали свое представление этой иерархии.
1: А сейчас я вам предлагаю его проверить. Для этого есть очень простой и быстрый способ. Напишите рядом с каждым приоритетом, сколько времени, в неделю, в месяц или год, вы выделяете на удовлетворение этого приоритета. Посчитайте. Например, приоритет здоровья. Все, как правило, утверждают, что для них это очень важный приоритет. Здоровье. Они заботятся о своем здоровье.
2: Но сколько в действительности времени в месяц вы уделяете своему здоровью?
1: 10 минут, час, один день. А что это вообще такое? Уделять время здоровью. Что под этим понимается? Отличный вопрос. И это отличный способ как раз-таки разобраться во внутреннем содержании собственных приоритетов. Походы в фитнес-зал – это спорт или забота о здоровье? Только вы знаете правильный ответ.
2: Очень, очень важный момент.
1: Нужно проставлять реально потраченное время. Не сколько бы мне хотелось тратить на это, а сколько вы в действительности тратите. По-настоящему, по-честному, по правде. Потом перепишите свои ценности и приоритеты от приоритета с наибольшим временем к меньшему. Это и будет честной иерархией ваших приоритетов. Той иерархией, которая определяет вашу жизнь. Кто-то с ней не согласится, кто-то скажет, что это неправильно и неправда. Скажу честно, когда я впервые сделал это упражнение, у меня была подобная реакция. Но цель этого упражнения не потрепать вам нервы и не ткнуть носом,
2: а показать реальную ситуацию.
1: Чтобы вы могли увидеть, какие важные для вас приоритеты остаются без внимания. Чему нужно уделить больше времени и сил. Как перестроить свой стиль жизни, род деятельности, чтобы ваша жизнь приобрела внутренний смысл. А результаты действительно радовали.
2: А еще у меня для вас есть хорошая новость.
1: Эта система приоритетов, что называется, не отлита в граните. И меняется в зависимости от возраста, жизненных ситуаций, каких-то ваших событий. И только от вас зависит, будет ли это происходить само по себе, или вы все-таки этим будете управлять. Я желаю вам яркой и наполненной. Наполненный смыслом жизни.
2: Это был метод Карлова.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
3: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все

0: ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7:32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины, друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили, вагончики строительным, ремни затянуты туго, расходы минимальные, в праздник априкосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина, время раскрашивало лица в мешки и морщины, и вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части, мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

По течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

Моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

0: Это страсть. Это рок. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт авто Брянск. Вторая Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99 ИП Якуш. Объем продукции, выпущенный промышленным сектором Брянской области, показал уверенный рост и по итогам ушедшего года превысил 560 миллиардов рублей. Существенная прибавка отмечается прежде всего в сельском хозяйстве. Как отметил губернатор Александр Богомаз, в данной отрасли объем производства за последние 12 лет вырос более чем в 4 раза и составил по итогам прошлого года 185,5 миллиардов рублей. Стратегические задачи для всех отраслей экономики – это внедрение высоких технологий, искусственного интеллекта, наращивание выпуска товаров и услуг собственного производства. Глава региона отметил, что это является требованием времени. Александр Богомаз подчеркнул, в исполнении поручения президента России Владимира Путина сельское хозяйство Брянского региона России получило механизмы для развития материально-технической базы, помимо этого для развития науки и внедрения самых лучших технологий. Порядка 175 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Брянской области по итогам первого квартала нынешнего года. Таким образом, прирост составил около 130% к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика отмечается по многоквартирному строительству, где введено в эксплуатацию около 63 тысяч квадратных метров. В индивидуальном жилищном строительстве объем превышает 113 тысяч квадратных метров жилья. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, Брянская область активно участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры на проекта «Инфраструктура для жизни». Александр Богомаз подчеркнул, строительство и реконструкция жилья – социально значимая инфраструктура, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области являются в числе первостепенных задач правительства Брянского региона России. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили Минтруда. В министерстве также заверили, другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Данное разъяснение должно положить конец беспочвенным разговорам о возможной корректировке возрастных критериев для назначения пенсий. Реформа пенсионной системы, реализованная в период с 2018 по 2023 год, предусматривала плавное поднятие границы оформления страховых выплат по пенсии до отметок в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Переходный период завершается в 2028 году. Отмечается, нехватка рабочих рук, наблюдающаяся в отдельных отраслях отечественной экономики, не послужит основанием для возвращения к обсуждению очередного повышения пенсионного порога. С первых дней мая радиоэлектроника, продающаяся в России, должна быть промаркирована. По данным Института государственного муниципального управления Высшей школы экономики, уровень нелегального оборота в электронике сейчас достигает 20%, что грозит, скажем так, белым игрокам потерей до 50 миллиардов рублей доходов за 6 лет. Маркировка даст компаниям новые возможности для роста в условиях прозрачности рынка, а государственному бюджету принесет свыше 20 миллиардов рублей за тот же 6-летний период. В честном знаке, в свою очередь, рассказали, объем нелегальной продукции в России уже снизился с 26% до 9%. Коды маркировки появятся в том числе на смартфонах, ноутбуках, светотехнике, розетках и печатных платах. Код сможет получить только легальная продукция с разрешительной документацией под электронную подпись генерального директора компании. В системе уже зарегистрировано около 17,5 тысяч участников оборота. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 80 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 64 копейки. Сегодня в вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться в пределах около 10-12 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор — ремонт авто Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99-ИП Якуш.
3: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная, на современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34 09 99.

0: за гранью последнего сна.
1: Шар твой упал рокового проклятия.
2: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Вещать

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 8.32.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Первый послевоенный новогодний концерт с участием артистов театра и московской эстрады состоялся в здании Брянского драматического театра в ночь на 1 января 1950 года. А открыт он был накануне, осенью 1949-го. Новогодние вечера в театре драмы с тех пор стали традиционными. В фойе устанавливали елку, играл духовой оркестр, работал буфет, в котором можно было оформить заказ на новогодние столики. Еще одной хорошей традицией стали детские утренники, проводившиеся в драмтеатре ежегодно с 1 по 10 января. К новому 1952 году брянская детвора получила еще один подарок. Был построен театр кукол. Большое внимание уделялось не только культурному, но и спортивному досугу школьников и студентов. Проводились соревнования по лыжам и конькам. Сразу после войны возобновилось проведение лыжных гонок на приз газеты «Брянский рабочий». На стадионе «Динамо» проводились матчи по русскому хоккею. А в конце 1951 года началось строительство лыжного трамплина в роще Соловьи. Лучшим новогодним подарком для школьников, по мнению газеты «Брянский рабочий», считался абонемент в кинотеатр. Билет на просмотр 5 фильмов в 1956 году стоил 5 рублей. Действительно, в дотелевизионную эпоху любой поход в кинотеатр был сродни празднику, как для детей, так и для взрослых. Сегодня ни одно 31 декабря не обходится без показа легендарного фильма «Карнавальная ночь». Кажется, что он был всегда, и сейчас себе трудно даже представить, что когда-то встреча Нового года проходила без этого фильма. В Брянске афиши, предвещающие показ «Карнавальной ночи», впервые появились 9 января 1957 года. Посмотреть новый фильм «Горожане» они могли с 14 по 23 января в кинотеатрах «Октябрь», «Победа» и «Демьяна Бедного». Кинотеатр был расположен в здании церкви на месте нынешней гостиницы «Брянск». В день кинотеатр давали от 5 до 8 сеансов. В 1959 году в Брянске начал свою работу телевизионный центр.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт авто Брянск, 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 3409-99 ИП Якуш. Брянская область традиционно является одним из лидеров России по производству картофеля. Для сельхозтоваропроизводителей, которые используют при посеве семена отечественной селекции, в настоящее время предусмотрен повышающий коэффициент, что дает дополнительный стимул для поддержки именно российских сортов и развития семеноводства внутри страны. Государственная поддержка помогает брянским аграриям компенсировать часть затрат и сохранять стабильные объемы выращивания данной культуры. Новые субсидии начнут действовать уже в текущем сельскохозяйственном сезоне. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил: брянские сельскохозяйственные предприятия по итогам ушедшего аграрного периода намолотили порядка 2 миллионов тонн зерна, собрали порядка 1,5 миллиона тонн картофеля и более 110 тысяч тонн овощей с учетом защищенного грунта. Как отметил руководитель брянского субъекта России, регион сохраняет лидерство в стране по производству крупного рогатого скота и поголовью крупного рогатого скота. Стартовало ежегодное всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Срок до 12 июня жители Брянской области могут отдать свой голос на портале госуслуги за преображение общественной территории в одном из 27 муниципальных образований и районов Брянской области. Это порядка 50 территорий, 8 дизайн-проектов. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, по итогам ушедшего года в голосовании приняли участие более 112 тысяч человек. Было определено 5 территорий для благоустройства. В нынешнем году это пешеходная часть улицы Садовой в городе Дядьково, аллея Славы по улице Советской в Новозыбкове, территория, прилегающая к клубу имени 1 мая в Унече, парк Олимпийский в Брянске, сквер по улице Демьяна Бедного в Клинцах. Всего с начала реализации проекта благоустроено более 1500 дворовых и более 300 общественных территорий, в том числе 41 сквер, 28 парков в 37 муниципальных образованиях Брянской области. Москва подчеркивает, вооруженные силы России готовы выполнить все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. В настоящее время обеспечены все необходимые условия для реализации цели специальной военной операции и сохранения требуемого уровня боевой готовности армии и флота на продолжительный срок. Ранее Владимир Путин обозначил четкую позицию по дальнейшему развитию событий. Глава государства подчеркнул, Россия не станет публично отчитываться об окончательных сроках завершения специальной военной операции, а сосредоточится на последовательной реализации поставленных задач, выразив при этом уверенность в их безусловном достижении. В Кремле подчеркнули, вряд ли можно представить себе сегодня разнообразные оценки поведения киевского режима. Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Все это происходит на фоне полного провала внутренней политики. Апрельские погодные качели от неожиданного тепла в марте до резкого похолодания заморозков, а также аномальных снегопадов последние числа апреля в очередной раз ставят под вопрос стабильность будущего урожая. Сами по себе осадки вряд ли окажут критическое влияние на валовый сбор, однако сопутствующие смещения сроков сева яровых культур и переувлажнение почв представляют собой настоящий вызов. Весенние полевые работы сейчас идут в 55 российских регионах. Поздний сев дает возможность получения большого урожая, и сейчас ситуация развивается по сценарию 2022 года. Когда Россия получила рекордный урожай зерновых в 157 миллионов тонн. В целом аграрии технически и технологически готовы к посевной, обеспечены семенами, удобрениями, техникой, топливом и другими ресурсами. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 20-23 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор — ремонт авто Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 3409-99 ИП Якуш.
2: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 3409-99.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Парад скидок в ювелирных магазинах «Изумруд». Только по 12 мая праздничные скидки 50, 70 и 80%. Обмен золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок и подарки за покупку. Организатор акции ИП «Розанов ОВЭ». УГРН 320-774-600-478-194. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. Took a bite out of my range.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: это рок.
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

0: города. 3-2 радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденная главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, неэффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждении аварий и выявлении потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность ведь зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром – пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом – переходите дорогу только в положенных местах и всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения, а если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе общими усилиями сделаем наши дороги безопаснее. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

башляк, дохляк и юзер. На третий день ты поняла, что не видать Land Cruiser.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Запах разложения в комнате моей.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 Радио представляет.
2: Не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Здравствуйте, с вами Метод Карлова.
3: Сегодня мы поговорим про тренировки.
2: Здоровый образ жизни превратился из моды в признак хорошего тона. Практически все чем-то занимаются. Бегают марафоны, занимаются кроссфитом, йогой, фитнесом, ходят в тренажерный зал, проводят отпуск активно.
3: Это прекрасно.
2: Развивать свое тело, поддерживать его в хорошей форме, заботиться о нем – это хорошая и достойная цель. Но мы часто забываем, а иногда вообще не задумываемся о том, что
3: тело, разум и чувства
2: – это взаимосвязанные части одной системы. И наш разум, и наши чувства
3: точно так же нуждаются в тренировках, как и наше тело.
2: Кто-то скажет, что как раз-таки во время тренировок тела тренируются чувства. Например, марафон вряд ли удастся пробежать без силы воли, без преодоления какого-то внутреннего сопротивления, без умения себя мотивировать, когда ноги уже отказываются двигаться, а финишную черту ты еще не пересек.
3: Да, это правда. Это действительно так.
2: Но далеко не все чувства и эмоции можно тренировать через тренировки тела. Трудолюбие, приятная усталость, чувство увлеченности работой, удовлетворенность от выполненного дела предполагает, что вы трудитесь не только для себя.
3: Что результат вашего труда принесет радость кому-то еще.
2: Эстетические чувства, законы красоты и гармонии, умение воспринимать и создавать прекрасное гораздо проще испытывать через знакомство с искусством. В этом случае вы можете быть как творцом,
3: рисуя, танцуя, создавая музыку,
2: так и зрителем, который впитывает в себя весь тот огромный мир, который называется искусство. Любознательность, радость открытия чего-то нового, удивление, сомнение, азарт в поиске истины – все то, что называется
3: интеллектуальные чувства.
2: Вы можете получить только в процессе умственного труда. Чтобы получать все эти чувства, испытывать от них удовольствие, нашу душу и наш мозг нужно научить трудиться.
3: А для этого их нужно тренировать.
2: И это совсем не сложно.
3: Моим любимым тренажером были и остаются книги.
2: Не прослушивание чужого пересказа, не краткое содержание, прочитанное в хрестоматии или интернете.
3: Потому что все это эрзац.
2: А самостоятельное чтение. Но на сегодня это не единственный способ тренировки. Для тренировки мозга ему нужно давать сложные задачи, чтобы он, что называется, скрипел. Для этого сейчас есть огромное количество вариантов. От советских сборников логических задачек до игр-приложений на смартфон, созданных с учетом последних знаний о нейронных связях.
3: Душу или психику нужно тренировать непривычными для себя поступками.
2: Например, набраться смелости и позвонить родителям или старому другу, с которым давно не общались. Выслушать претензии
3: и, может быть, даже обвинения.
2: И найти в себе силы не скатываться на оправдания и взаимные обвинения, а просто извиниться за долгое отсутствие и сказать, что вы хотите общаться. Ну и, конечно же, для мозга и психики прекрасное поле для тренировок дают книги, которые я уже упоминал. Фильмы, музыка, выставки, спектакли, общественные мероприятия, проводимые волонтерские и добровольческими организациями, группами, новые виды деятельности. Так что при желании вы можете составить себе прекрасную, разнообразную программу для тренировки своего внутреннего «я».
3: К этим тренировкам применимы те же правила, что и к тренировкам тела.
2: Выбирайте то, что хотя бы немного вам интересно. Выбирай

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

только замыслы у небес открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Мне по наследству достался старенький портрет. Я

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

как вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встрече на острие иглы.

девчонка, я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш. Когда кричат горько,

0: вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: Три, два, радио. Ты все правильно делаешь. В Брянске 6 вечера. Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт авто Брянск. Вторая Мичурина 2А. Запись по телефону 3409-99 ИП Якуш. Объем вложений в экономику Брянской области составил более 940 миллиардов рублей за последние 11 лет. В том числе инвестиции в основной капитал составляют более сотни миллиардов рублей по итогам ушедшего года. Как отметил губернатор Александр Богомаз, росту инвестиций способствуют принятые условия государственной поддержки инвесторов, в числе которых налоговые льготы и предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для обрабатывающих производств. Для поддержки предприятий в Брянской области был создан и успешно функционирует региональный фонд развития промышленности, общая капитализация которого составляет более 251,5 миллиона рублей. В результате собственные доходы Брянской области выросли более чем в 3 раза. Объем валового регионального продукта по итогам 2025-го оценен более чем 771 миллиард рублей. Как отметил губернатор Александр Богомаз, на Брянщине постоянно модернизируются действующие, открываются новые предприятия. Таким образом создаются новые рабочие места и, соответственно, растет доход бюджета. Брянская область традиционно является одним из лидеров России по производству картофеля. Для сельхозтоваропроизводителей, которые используют при посеве семена отечественной селекции, в настоящее время предусмотрен повышающий коэффициент, что дает дополнительный стимул для поддержки именно российских сортов и развития семеноводства внутри страны. Государственная поддержка помогает брянским аграриям компенсировать часть затрат и сохранять стабильные объемы выращивания данной культуры. Новые субсидии начнут действовать уже в текущем сельскохозяйственном сезоне. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил: брянские сельскохозяйственные предприятия по итогам ушедшего аграрного периода намолотили порядка 2 миллионов тонн зерна, собрали порядка 1,5 миллиона тонн картофеля и более 110 тысяч тонн овощей с учетом защищенного грунта. Как отметил руководитель брянского субъекта России, регион сохраняет лидерство в стране по производству крупного рогатого скота и поголовью крупного рогатого скота. Порядка 175 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Брянской области по итогам первого квартала нынешнего года. Таким образом, прирост составил около 130% к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика отмечается по многоквартирному строительству, где введено в эксплуатацию около 63 тысяч квадратных метров. В индивидуальном жилищном строительстве объем превышает 113 тысяч квадратных метров жилья. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, Брянская область активно участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры на проекта «Инфраструктура для жизни». Александр Богомаз подчеркнул, строительство и реконструкция жилья и социально значимая инфраструктура, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области являются в числе первостепенных задач правительства Брянского региона России. В Брянской области продолжается реализация масштабной задачи по приведению нормативного состояния автомобильных дорог. Так, в областном центре выполняются работы по фрезерованию изношенного дорожного полотна и обустройству тротуаров. В этом году в Брянске запланировано капитально отремонтировать 38 автомагистралей, из них 11 объектов, переходящие с прошлого года, еще 27 новых. К апрелю уже проторговано 22 участка под капитальный ремонт. В первую очередь работы стартовали на самых загруженных улицах. Это Литейная, Калинина. Список ремонтируемых участков большой, и в нем также есть улица Спартаковская, Градищенский поворот. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это позволит в значительной мере улучшить транспортную доступность районов областного центра, а также повысить безопасность движения в Брянске и создать условия для дальнейшего экономического развития города. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 20-23 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр, тутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор — ремонт авто Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 3409-99 ИП Якуш.
3: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34 09 99.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: лекарство от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже.
1: Трипа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Урочище Медвежьи Печи. Рассказывают, что в 18 веке эти лесные места принадлежали роду промышленников Мальцевых. Была здесь глухомань, однако и сюда проникли люди. Нарождающаяся промышленность требовала топлива. В печах-ямах стали выжигать древесный уголь. Была в этих местах хорошая глина, утверждал один из старожилов. Это не прошло мимо Мальцевых. Он стал ее использовать для литейных дел. Оборудовал в лесном урочище ряд кустарных печей для обжига кирпича. Со временем появился более прочный жаростойкий кирпич и более дешевый. Естественно, отпала необходимость в печах. Места заросли малинником. Где малина, там и медведи. Рядом печи-ямы. А что может быть лучше для берлоги? Охотники на медведей не упускали такой возможности подкараулить зверя в медвежьих печах. В годы Великой Отечественной войны в этом урочище зимой 41-42 годов в землянках некоторое время располагался брянский городской партизанский отряд. Лагерь находился в удобном для защиты месте. С трех сторон его окружала труднопроходимая, заваленная буреломом пройма небольшой речушки. Проходы к лагерю со стороны железнодорожной станции Богатова также были затруднены. К тому же рядом была чистая родниковая вода. Лагерь находился на развилке двух железнодорожных магистралей – на Брянск-Москва и Брянск-Орел. Это тоже было важно. Сюда, в Медвежьи Печи, сразу после войны пришли оставшиеся в живых партизаны и своими руками воздвигли памятник погибшим.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю, где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю, в автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34 09 99.

0: приунились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
5: Дача на связи. Посадку разрешаю.
6: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
7: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
8: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
4: Встречаемся в аэро.
9: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
10: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
11: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

где память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Либо радио. Это пульс. Это стресс. Это рок.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт авто Брянск, 2 Мичурина 2А. Запись по телефону 340999 ИП Якуш. Брянская область традиционно является одним из лидеров России по производству картофеля. Для сельхозтоваропроизводителей, которые используют при посеве семена отечественной селекции, в настоящее время предусмотрен повышающий коэффициент, что дает дополнительный стимул для поддержки именно российских сортов и развития семеноводства внутри страны. Государственная поддержка помогает брянским аграриям компенсировать часть затрат и сохранять стабильные объемы выращивания данной культуры. Новые субсидии начнут действовать уже в текущем сельскохозяйственном сезоне. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил: брянские сельскохозяйственные предприятия по итогам ушедшего аграрного периода намолотили порядка 2 миллионов тонн зерна, собрали порядка 1,5 миллионов тонн картофеля и более 110 тысяч тонн овощей с учетом защищенного грунта. Как отметил руководитель брянского субъекта России, регион сохраняет лидерство в стране по производству крупного рогатого скота и поголовью крупного рогатого скота. Стартовало ежегодное всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В срок до 12 июня жители Брянской области могут отдать свой голос на портале госуслуги за преображение общественной территории в одном из 27 муниципальных образований и районов Брянской области. Это порядка 50 территорий, 8 дизайн-проектов. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, по итогам ушедшего года в голосовании приняли участие более 112 тысяч человек. Было определено 5 территорий для благоустройства. В нынешнем году это пешеходная часть улицы Садовой в городе Дядьково, аллея Славы по улице Советской в Новозыбкове, территория, прилегающая к клубу имени 1 мая в Унече, парк Олимпийский в Брянске, сквер по улице Демьяна Бедного в Клинцах. Всего с начала реализации проекта благоустроено более 1500 дворовых и более 300 общественных территорий, в том числе 41 сквер, 28 парков в 37 муниципальных образованиях Брянской области. Москва подчеркивает, вооруженные силы России готовы выполнить все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. В настоящее время обеспечены все необходимые условия для реализации цели специальной военной операции и сохранения требуемого уровня боевой готовности армии и флота на продолжительный срок. Ранее Владимир Путин обозначил четкую позицию по дальнейшему развитию событий. Глава государства подчеркнул, Россия не станет публично отчитываться об окончательных сроках завершения специальной военной операции, а сосредоточится на последовательной реализации поставленных задач, выразив при этом уверенность в их безусловном достижении. В Кремле подчеркнули, вряд ли можно представить себе сегодня разнообразные оценки поведения киевского режима. Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Все это происходит на фоне полного провала внутренней политики. Апрельские погодные качели от неожиданного тепла в марте до резкого похолодания заморозков, а также аномальных снегопадов последние числа апреля в очередной раз ставят под вопрос стабильность будущего урожая. Сами по себе осадки вряд ли окажут критическое влияние на валовый сбор, однако сопутствующие смещения сроков сева яровых культур и переувлажнение почв представляют собой настоящий вызов. Весенние полевые работы сейчас идут в 55 российских регионах. Поздний сев дает возможность получения большого урожая, и сейчас ситуация развивается по сценарию 2022 года. Когда Россия получила рекордный урожай зерновых в 157 миллионов тонн. В целом аграрии технически и технологически готовы к посевной, обеспечены семенами, удобрениями, техникой, топливом и другими ресурсами. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 20-23 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор — ремонт авто Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 340999 ИП Якуш.
2: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 340999.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: знать.
1: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденной главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, не эффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварии и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром, пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом, переходите дорогу только в положенных местах и всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения, а если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе общими усилиями сделаем наши дороги безопаснее. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: сделаешь.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34-09-99.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сейчас стало заметно, что молодое и не очень поколение не очень хорошо выражает свои мысли, не может высказаться и выразить своих чувств. Кто-то обвиняет школу, родителей, пропаганду, кто-то ситуацию в мире, моду, интернет.
3: В действительности мы сами крадем у себя эмоции.
2: Мы сами не выражаем их, сокращая слова, не желая напрягаться, чтобы подобрать правильные слова для яркого выражения эмоций. Да, сейчас принято сокращать слова в переписках.
3: Многие даже научились общаться смайликами.
2: Но это совсем не повод идти у них на поводу и становиться эмоционально нищим. Эмоциональная нищета – это незнание собственных эмоций, чувств и состояний, неспособность их распознать, отличить друг от друга и выразить. Поясню на примерах.
3: Вкусно.
2: Вкусно – это когда ты с аппетитом лакомишься любимым блюдом. А вкусно покатался на лыжах – это эмоциональная нищета.
3: Бомбически.
2: Поистине бомбическое мероприятие было в истории нашей страны только однажды. Его 1 марта 1881 года провели народовольцы Николай Рысаков и Игнатий Гриневицкий, метнув самодельные бомбы в императора Александра II, отчего он, кстати, впоследствии скончался. А бомбическая книга или встреча – это эмоциональная нищета.
3: Огонь.
2: Огонь – это совокупность раскаленных газов, выделяющихся в процессе горения. А огонь мероприятия – это эмоциональная нищета.
3: СПС.
2: СПС – это Союз правых сил, политическая партия в России, существовавшая с 1999 по 2008 год. А неспособность сказать человеку «спасибо», «благодарю» – это эмоциональная нищета.
3: Нецензурная брань, мат.
2: Ну, тут вообще без комментариев и абсолютно точно без примеров. Нет, я не сноб, не ханжа и не зануда. Я знаю все эти слова и вполне неплохо умею складывать их в длинные предложения. Чем, кстати, в не очень далеком прошлом частенько пользовался в публичных местах.
3: И это была моя эмоциональная нищета.
2: Да, я до сих пор пользуюсь этими словами.
3: Но в приватных ситуациях и имея вескую причину.
2: А вставлять мат в речь или тексты по поводу и без в публичном пространстве – это эмоциональная нищета. Что же делать, чтобы победить свою эмоциональную нищету и накопить свое собственное эмоциональное достояние?
3: Начните знакомиться со своими эмоциями.
2: Для начала нужно узнать, сколько и каких эмоций существует. Для этого можно сыграть в простую игру. Называйте чувства, эмоции, состояния, но только на одну букву. Например, на букву «С». Сострадание, солидарность, совесть, страх, сознание, симпатия, сочувствие, самоценность, счастье.
3: Вы можете играть в паре или в большой компании.
2: Проигрывает тот, кто не может назвать слово. Для азарта можно использовать все доступные источники информации. Словари, первую учительницу, интернет, родителей, рекламные щиты, малознакомых соседей, книги. Затем игру можно усложнить и называть только чувства и эмоции.
3: Или называть чувства не по первой букве слова, а по привязке к выбранной вами базовой эмоции.
2: Страх, гнев, радость, печаль, стыд, удивление. Когда ваш словарный запас пополнится большим количеством разнообразных эмоций и чувств, вы можете начать прислушиваться к себе и отмечать.
3: Вызывает ли у вас произнесенное кем-то слово какую-то реакцию?
2: Может быть, в теле, или всплывают воспоминания, какие-то ощущения, или нет?
3: Это будет маркером.
2: Знакомо вам значение этого слова или нет? Если да, то теперь у вас соединилось ваше внутреннее чувство с названием эмоции. И в следующий раз вы сможете дать точное название тому, что вы чувствуете. Если нет, если иногда вы даже не понимаете значение этого слова, это хороший повод задуматься об этом.
3: И узнать для себя что-то новое.
2: Начните внимательнее относиться к своим эмоциям и чувствам. Проживайте их и пробуйте давать им название. Копите свое эмоциональное достояние. И каждый ваш день станет особенным. Это был «Метод Карлова».

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — ремонт авто Брянск, 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 3409-99 ИП Якуш. Объем вложений в экономику Брянской области составил более 940 миллиардов рублей за последние 11 лет. В том числе инвестиции в основной капитал составляют более сотни миллиардов рублей по итогам ушедшего года. Как отметил губернатор Александр Богомаз, росту инвестиций способствуют принятые условия государственной поддержки инвесторов, в числе которых налоговые льготы и предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для обрабатывающих производств. Для поддержки предприятий в Брянской области был создан и успешно функционирует региональный фонд развития промышленности, общая капитализация которого составляет более 251,5 миллиона рублей. В результате собственные доходы Брянской области выросли более чем в 3 раза. Объем валового регионального продукта по итогам 2025-го оценен более чем 771 миллиард рублей. Как отметил губернатор Александр Богомаз, на Брянщине постоянно модернизируются действующие, открываются новые предприятия. Таким образом, создаются новые рабочие места и, соответственно, растет доход бюджета. Брянская область традиционно является одним из лидеров России по производству картофеля. Для сельхозтоваропроизводителей, которые используют при посеве семена отечественной селекции, в настоящее время предусмотрен повышающий коэффициент, что дает дополнительный стимул для поддержки именно российских сортов и развития семеноводства внутри страны. Государственная поддержка помогает брянским аграриям компенсировать часть затрат и сохранять стабильные объемы выращивания данной культуры. Новые субсидии начнут действовать уже в текущем сельскохозяйственном сезоне. Напомню, ранее губернатор Александр Богомаз сообщил: брянские сельскохозяйственные предприятия по итогам ушедшего аграрного периода намолотили порядка 2 миллионов тонн зерна, собрали порядка 1,5 миллионов тонн картофеля и более 110 тысяч тонн овощей с учетом защищенного грунта. Как отметил руководитель брянского субъекта России, регион сохраняет лидерство в стране по производству крупного рогатого скота и поголовью крупного рогатого скота. Порядка 175 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Брянской области по итогам первого квартала нынешнего года. Таким образом, прирост составил около 130% к аналогичному периоду прошлого года. Положительная динамика отмечается по многоквартирному строительству, где введено в эксплуатацию около 63 тысяч квадратных метров. В индивидуальном жилищном строительстве объем превышает 113 тысяч квадратных метров жилья. Как ранее отмечал губернатор Александр Богомаз, Брянская область активно участвует в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры на проекта «Инфраструктура для жизни». Александр Богомаз подчеркнул, строительство и реконструкция жилья – социально значимая инфраструктура, а также благоустройство территории и текущая социально-экономическая ситуация в Брянской области являются в числе первостепенных задач правительства Брянского региона России. В Брянской области продолжается реализация масштабной задачи по приведению нормативного состояния автомобильных дорог. Так, в областном центре выполняются работы по фрезерованию изношенного дорожного полотна и обустройству тротуаров. В этом году в Брянске запланировано капитально отремонтировать 38 автомагистралей, из них 11 объектов, переходящие с прошлого года, еще 27 новых. К апрелю уже проторговано 22 участка под капитальный ремонт. В первую очередь работы стартовали на самых загруженных улицах. Это Литейная, Калинина. Список ремонтируемых участков большой, и в нем также есть улица Спартаковская, Градищенский поворот. Как отметил губернатор Александр Богомаз, это позволит в значительной мере улучшить транспортную доступность районов областного центра, а также повысить безопасность движения в Брянске и создать условия для дальнейшего экономического развития города. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики обещают около 20-23 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр тутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Я же напомню, спонсор — ремонт авто Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 3409-99 ИП Якуш.
3: Не знаешь, где поменять масло в АКПП? Тебе в ремонт авто Брянск. Замена масла в АКПП в соответствии с требованиями производителя вашего автомобиля. Частичная и аппаратная. На современном оборудовании. Масла в наличии и под заказ. Используем только проверенные жидкости. Ремонт авто Брянск. Максимальное качество, быстрая скорость работ с оптимальной ценой. Город Брянск, улица 2 Мичурина, 2А. Запись по телефону 34 09 99.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», фосфоритная 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: К 2030 году в России число погибших в дорожно-транспортных происшествиях должно сократиться в полтора раза, а к 36 году вдвое. Такова главная цель, утвержденная главой государства, стратегии повышения безопасности дорожного движения. И уже есть некоторые промежуточные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1. Телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Прошлый год принес некоторую отраду. На российских дорогах стало меньше аварий, а значит и меньше погибших и раненых, в среднем на 3%. Но, как говорится, это только начало пути. Снижение аварийности и главное число жертв ДТП – это задача государственного масштаба. Стратегия повышения безопасности дорожного движения ведь не просто рекомендация, а обязательство для всех чиновников от федеральных до местных. И цели там стоят весьма себе амбициозные. К 30-му году смертность на дорогах должна сократиться в полтора раза, повторюсь, а к 36-му – в два раза по сравнению с 2023 годом, но, правда, есть нюанс. Опыт других стран показывает, чем ниже уровень смертности на дорогах, тем сложнее поддерживать темпы ее дальнейшего снижения. И в самой стратегии это прямо прописано. Старые методы, которые раньше работали, теперь уже не так эффективны. Раньше, если инспекторов не хватало, ставили камеры, ну, те самые пресловутые треноги, а теперь новые правила, новые ГОСТы, и просто так треногу уже не поставишь. Можно, конечно, снизить скорость на каком-то отдельном участке, но если водители знают, что там нет камер, то это называется мертвому припарок, не эффекта ноль. Вот и получается замкнутый круг. Как заставить водителя соблюдать правила, если все, скажем так, кнуты уже использованы? Главный акцент стратегии на предупреждение аварии и выявление потенциальных опасностей еще до того, как что-то случится. То есть тут мы переходим от стратегии тушения пожаров к предотвращению возгораний.
0: Автомобильные факты.
1: Главное, друзья, не игнорируйте дорожные знаки. Они предупреждают о потенциальных опасностях и напоминают о необходимости снижения скорости, чтобы сохранить жизнь и себе, и другим. Превышение скорости, согласно статистике, это настоящий бич сегодня российских дорог, приводящий почти к трети смертельных исходов. За 7 лет число погибших по вине гонщиков выросло в полтора раза. Нарушение правил дорожного движения – это же прямой путь к трагедии, но всем же понятно. Стратегия направлена на то, чтобы остановить этот поток жертв. Мы не можем с вами поставить камеры на каждом шагу, это тоже всем понятно. Поэтому главная задача – это предотвратить возникновение опасных ситуаций на дорогах. Помните, что безопасность зависит не только от дорог и машин, но и от каждого из нас с вами. Будьте ответственным пассажиром, пристегивайтесь. Будьте внимательным пешеходом, переходите дорогу только в положенных местах и всегда смотрите по сторонам. Помните, что даже на электросамокате вы обязаны соблюдать правила дорожного движения, а если вы за рулем, тем более будьте предельно внимательны. Не создавайте опасных ситуаций и помните, что вы несете ответственность за свои действия. Ведь мы же все с вами часть единого дорожного движения, только четкие правила и взаимное уважение помогут предотвратить хаос. Социальные кампании – это, конечно, наш общий призыв к сознательности, напоминание о тех критических нарушениях, которые могут стоить человеческой жизни. Давайте все вместе общими усилиями сделаем наши дороги безопаснее. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

Dexter's Bridge. Now let's go.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

обломки хард-рока. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. Значит ли это, что я на свободе до срока? Переделывать мир под конец не резон. Переписывать песни — последнее дело. Завтра я захочу поменять провода на картон, серебро на стекло, ну а душу на тело.

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже сто лет не слышно здесь. Ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет,

отпускает, и снова зеркало врет, по утрам уверяя: ты просто сегодня немного не в форме, но

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.